0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модный

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовая.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром по западу кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни. Днем по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30, тепла в Гомеле 30-32, в Бресте плюс 34-36. Оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017 389 63 34.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Реклама.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
5: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
5: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Беларуси 7 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: Быстрее до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, что происходит в Гродно после сильнейшего ливня и когда мы сможем увидеть затмение. Александр Лукашенко заслушал доклад Юрия Караева. Губернатор Гродненской области рассказал о ликвидации последствий непогоды и ходе уборочной. Напомню, что в Гродно из-за сильного ливня затопило улицы. Александр Лукашенко детально поинтересовался масштабами ущерба и мерами по устранению последствий. Как было доложено главе государства, к работе привлечены сотрудники МЧС, лесных хозяйств и других служб. Подробнее о ситуации в Гродно. Там из-за ливня затопило 57 многоквартирных домов. Последствия стихии продолжают устранять. Большая часть подтоплений ликвидирована, движение восстановлено, однако работы продолжаются там, где требуется капитальное восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Колледжи страны будут принимать документы от абитуриентов почти до середины августа. В топе востребованных профессий в этом году в том числе и медицинские специальности. Только в Белорусском государственном медколледже на выбор предлагают 4 специальности, на которые ожидают почти 900 учащихся. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возобновление судоходства в Ормузском проливе. Это может произойти уже сегодня. По словам Трампа, Вашингтон не позволит Ирану взимать сборы за проход судов через пролив, но сами США могли бы это делать. Он также отметил, что американо-иранские переговоры будут идти быстро. 12 августа, то есть практически через неделю, произойдет полное солнечное затмение, которое станет одним из самых значимых астрономических событий года. Хотя полная фаза будет доступна для наблюдения лишь в ограниченном числе регионов, частные фазы затмения смогут увидеть жители многих стран, включая Беларусь. У нас частное затмение начнется практически на закате. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30 со знаком плюс. В Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Буквально недавно в эфире мы рассказывали о том, вот укусы гадюки, да, вот случилось это с тобой, что надо делать, да, и самое главное...
2: Что яд отсасывать ни в коем случае нельзя.
1: Вот, потому что пользы от этого нет, а со стороны выглядит, как человек просто сосет чью-то ногу. Не надо так делать. И вот она новость из Китая. Пожалуйста тебе, супруга кусает гадюка. Работал он там в полях, чем-то занимался. Все, бежит к жене в панике, говорит, меня укусило, все, у меня там все распухло. Это что она делает? Не вызывает скорую. Не делает то, что нужно делать. Она сразу, значит, устами своими прильнула к его ноге. И как? Давай оттуда этот яд наяривать. Ага. И что ты думаешь? По итогу все равно пришлось вызывать скорую.
2: Мужика... Обоим уже, да?
1: Нет. Мужика кладут в больницу. Ну, у него укус, ему колят этот самый антидот. Все, с ним все хорошо. Звонит жена, говорит, что-то у меня лицо опухло.
2: Плохенько мне.
1: Плохенько. А почему? А потому что микротравмы во рту есть какие-то. И вот этот яд, который она из него испила, из любимого своего сосуда. Они передались и ей. И, значит, следом за ним в ту же палату причаливает еще и его супруга. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Не, вот знаешь, Вась, а я не знаю, как бы я чувствовался, как бы я поступил в этой ситуации, потому что, ну, фильмы-то мы все смотрели, крутые шутки-то мы все шутили. Как бы просто для жизненной истории, даже сейчас, зная, что так делать не надо, наверное, все-таки я бы что-то так похожее придумал.
1: А с другой стороны, может, он не такой уж и возлюбленный, потому что мы-то не знаем, в какую сторону она двигала воздух. Может быть, она не всасывала яд из его ноги, а наоборот, вдувала его поглубже. Ну, наследство.
2: Ужасный человек.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я стал за собой замечать, что когда по ходу дня у меня есть какое-то дело, которое мне делать очень не хочется, и пусть это дело пустячковое, знаешь, что-то вроде типа куда-то сходить, или там надо полочку собрать, там прикрутить, например.
2: Пара минут
1: занимать. Я начну к этому морально готовиться с самого утра.
2: Да.
1: Надо мной это как дамоклов меч будет висеть, вот это вот дело, которое нужно сделать, и я потом так долго его буду делать, потому что здесь что-то не так пойдет, вот тут что-то не так пойдет. Когда, знаешь, ты понимаешь, что тебя ждет что-то сложное, ну ты к этому и готовишься, как к сложному. А когда простое, и потом что-то все начинает сыпаться, знаешь, клей не клеит, фен не фенит, утюг не гладит, все, для меня
2: болты
1: хуже.
2: Не закручиваются,
1: болты не закручиваются,
2: да?
1: Хуже нету.
2: База. И что скажешь по поводу слишком долгих дел, которые занимают по факту 5 минут?
3: Есть дела, которые объективно занимают 5 минут, но люди способны растянуть их на целый вечер. Например, ответить на сообщение. Уведомление прочитано в 9 утра, а ответ появляется в 10 вечера. Не потому, что человек занят, он просто морально готовился написать «ок». Есть еще замена лампочки, кажется, сейчас быстро поменяю. В итоге человек уже изучает, кто вообще изобрел этот цоколь. Отдельный уровень – оплатить коммуналку. Сам перевод занимает минуту. Но сначала надо налить чай, открыть приложение, отвлечься на видео, вспомнить пароль и только потом все оплатить. Многие по полчаса выбирают фильм. За это время можно было посмотреть половину другого фильма. Но нет, люди продолжают искать что-нибудь нормальное. Самое смешное – выйти из дома. Уже обувь надета, ключи в руках. И тут обязательно надо еще раз проверить газ, свет, воду, посмотреть в зеркало и зачем-то заглянуть в холодильник. Потому что дело занимает 5 минут. Все остальное время человек просто настраивается его наконец сделать.
1: О, а это ее величество тревожность. Я однажды, когда, ну, машину свою поздно там ночью оставлял во дворе, ну, пришлось кого-то подпереть, оставил свой номер телефона, пришел домой, все, лег, разделся, сходил в душ, лег в постель, чтобы спать. А я оставил номерок или не оставил? Оделся, спустился в машину, посмотрел, оставил, вернулся, разделся, лег спать.
2: Ужас.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 218» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: И ты знаешь, мне кажется, во время озвучивания этой новости должна звучать музыка. Вот это главная тема из Mortal Kombat. Обязательно, потому что, ну, все. Да-да-да.
2: Ты рассказывай, а я буду на фоне. Давай так.
1: Ну, ладно. А, криминальные элементы могут похвастаться любым оружием, которым они там пользуются. Там чуть ли ножи, какие-то баллоны, электрошокеры, все что угодно. Но та драка, которая произошла в Шотландии, мне кажется, из-за того, что кто-то тунтулкал, пока кто-то другой говорил.
2: Прости.
1: Значит, драка, которая произошла в Шотландии, превзошла все ожидания. Ну, давай так, ты не смотрел, пока ты
2: не
1: видел?
2: Нет, не смотрел.
1: Самые твои смелые предположения, что в качестве оружия использовалось во время этой драки?
2: Килт или их гусли.
1: Волынка, ты
2: волынка, хотел сказать. Простите, волынка. Да.
1: Хорошо, но это национально, это патриотично, это, в принципе, ожидаемо. Ага. Давай, еще есть какой-то вариант у тебя? Что вместо оружия? Что? И это не оружие, я тебе подскажу. Это не оружие совсем, это далеко от этого.
2: Это домашнее животное.
1: Неплохо, неплохо, но нет, значит, конфликт между двумя парнями произошел. Кстати, сейчас полиция до сих пор устанавливает, что, ну, что послужило
2: произошло.
1: Причиной. Да, причина этого конфликта, значит, один схватил две чайки и начал чайками дубасить второго.
2: А он хорош!
1: Представляешь себе? Я вспоминаю старый видос, гулял по интернету, где люди голубями друг в друга бросали и выглядело...
2: Да,
1: видел.
2: Это было круто.
1: Как Mortal Kombat, да, вот то же самое. Здесь чайки, и всем, кто, ну, болеет, переживает за животных, и мы таковыми являемся, ни одна чайка не пострадала.
2: Да, это они было... огромные, что с ними будет.
1: Да, они огромные, это во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не стал бы гневать чайк, потому что как будто бы чайка и так может тебя отомстить, даже если ты ни в чем не виноват и ничего плохого не делал. Ну, понимаешь, как отомстить. А чайки огромные, мстят они огромными кучами. А тут теперь...
2: И за дело еще, да?
1: А тут есть реальная цель.
2: Интересно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.
3: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участке от улицы Верохоружей до улицы Калинина. Время проезда 6 минут. И на участке от улицы Платонова до улицы Якуба Колоса. Здесь проезд займет 4 минуты. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Смотри, при истинной аллергии, ну, понятно, что происходит. Там может быть зуд, там, да, покраснение. У многих там может, да, и на анафилаксии дойти, там, и дыхание, и все, распухание. Это все серьезно. А фишка в том, что при псевдоаллергии может быть то же самое. Представляешь? Ровно то же самое, что
2: это
1: при...
2: Психосоматика, это при... вот эта история.
1: Ну,
2: да?
1: Не совсем. То же самое, что и при обычной аллергии. Значит, когда с тобой случается вот эта аллергическая история, твой организм воспринимает какое-то вещество, ну, мед, там, пыльца, молоко, неважно, как угрозу, прям угрозу для организма, и начинает выделять соответствующие там против него там гормоны, антитела, а они уже, в свою очередь, запускают вот эти все опухлости, чесоточку и все остальное. При псевдоаллергии твой организм не воспринимает это как угрозу, не начинает выделять какие-то антитела, но твой организм по какой-то непонятной причине начинает реагировать так же. Я вот это все к чему? Может показаться, да, что тут одно, что тут другое, а зачем ты мне это рассказал? Затем, что я знаю вот вокруг себя там, например, приличное количество знакомых, которые такие, это у меня аллергия. А ты к врачу ходил, чтобы взять вот эту аллергопробу, вот это вот сделать, да, и потом уже в своей жизни поставить крест, например, мед, молоко или еще что-то. Или есть другая причина, по которой нужно просто сходить к врачику, врачик тебе скажет, нет у тебя никакой аллергии, например, а у тебя вот это, ты это все исправишь и можешь жить спокойно. Прикинь, сколько котиков было не взято домой, думая, что, например,
2: просто
1: есть...
2: Так, да, Вась, просто знаешь, так. Мне вот единственное, за что обидно, это когда ты употребляешь алкоголь, очень вредит здоровью, вредит. Ни в коем случае,
1: мы
2: осуждаем.
1: Его, да, за всех, за остальных,
2: да, да, да, да, да. Вот ты пьешь его много,
1: да.
2: А нет. Вот круто было бы, по меркам кого? Коня? Да. Вот было бы очень-очень круто, если бы пил мало, а психосоматикой ты своей вот разгонял, да. И такой, ой, все, я уже вообще там ноль.
1: Это
2: вот
1: экономно.
2: Это было бы экономия, конечно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на

0: вариантов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: У «Хрошек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, велизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязни игра «Кропка Хрошек», «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
2: Сустрэнем 20 годов разом с великим князством Сула. Подробязности на парк Сула Бай.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула. Вот зимой хорошо. Упал и сразу приложил к шибулю.
2: Смотри, вот у тебя пропадение, значит, у меня тоже такая немножечко в эту тему будет. Близкие отношения нужны только по той причине, что некоторые части тела не удается намазать фастум-гелем самостоятельно.
3: Да. Хотела вызвать ревность мужа. Купила шампанское и сказала, что это незнакомец мне в магазине подарил. Отобрал кошелек, послал за ящиком пива.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цут. Сыр «Маздам Элит» 45% толстости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 июня. Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. И сейчас расскажу про аномальную жару в Беларуси и Европе и о крокодилах, охраняющих тюрьмы Израиля. Александр Лукашенко вчера заслушал доклад министра сельского хозяйства. Он рассказал о ходе уборочной. В цифрах это уже более 4,5 миллионов тонн зерна, в числе первых регионов-миллионников Брестской и Минской области. Приближается к отметке в 1 миллион тонн и Гродненский регион. Состояние зерна и другие факторы позволяют рассчитывать на урожай не ниже 2025 года. Сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура воздуха по югу достигнет 36 градусов. Завтра будет еще жарче. По стране плюс 34 градуса, по югу во многих районах 38 градусов. Кульминация зноя настанет в четверг, местами воздух прогреется до плюс 40 градусов. Кроме неприятного зноя, это может остро бить и по экономике. Например, в Европе ущерб от лесных пожаров и аномальной жары в этом году превысил 3 миллиарда евро. Больше всех пострадали Испания, Португалия, Италия, Греция и Франция. Ситуация в последней оценивается как беспрецедентная. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. В столичном наземном транспорте временно приостановили работу теплых кнопок. Минсктранс подвел итоги опроса об адресном открытии дверей. Мнения горожан разделились почти поровну, однако перевес на стороне противников новшества. Часть пользователей городского транспорта оказалась не готова к повседневному использованию этой системы, поэтому работу кнопок было решено на время поставить на паузу. В Израиле планируют привлечь крокодилов для охраны тюрем. Против оказались местные экологи. Между тем, в Министерстве национальной безопасности подтвердили, что рытье рва для крокодилов-охранников продолжается. Судьба рептилии решится в ближайшее время, но до окончательного решения суда крокодилов в тюрьму не поместят. И в завершении – топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: И все там живы, это очень хорошее уточнение, потому что избавиться от ленивого парня можно по-разному. Значит, как все было? Дао, ну так зовут девушку, Дао. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете, он утверждал, что происходит из какой-то состоятельной семьи, переехал к ней жить. По словам Дао, девушки, вскоре после переезда парень этот перестал ей, во-первых, помогать по дому, так и не пытался найти какую-то работу, жил исключительно на ее зарплату, питался ее едой, ну и, собственно, хорошо, что только в ее платьях не
2: дышал
1: ходил.
2: Ее воздухом, дышал, да? Ее... Вот это вот история.
1: Самое-то вкусное, что она решила сделать.
2: Ну-ка.
1: Ну как, ну можно было просто выставить там вещи, выбросить из окна, сказать, все, укатывайся к своей такой-то там матери, да, все. Можно было. Но нет, она позвонила в миграционную службу.
2: Да ладно!
1: И сказала, что он уже годика как три не продлевал свою визу. Приезжайте, разберитесь, пожалуйста, потому что я уже не могу. Я как бы, я его люблю, но надо, чтобы все по закону. Приехали, арестовали, депортировали.
2: Браво, просто браво. Ну, слушай, из плюсов спасибо ей за то, что... бесплатно отправила на родину.
1: Да, потому что билеты сейчас нонче дорогие, видели, да?
2: Конечно.
1: Очень все дорого. А с другой, знаешь, я хочу встать на защиту парня, ну вот смотри, он же ей дарил свой прайм в свое время.
2: Вайб свой.
1: Свою энергию, да?
2: Да.
1: А она зарабатывала тот самый базовый минимум для того, чтобы быть с ним, чтобы подтянуть его.
2: Какой
1: вот
2: ужас!
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Сейчас давай я скажу, а ты вот на меня этот очередной уж от грязи не будешь выливать, да? И вот этих
2: инсинуаций... Я не обещаю.
1: Инсинуаций эротических тоже не будет. Значит, рассматривал я себя в зеркало. Понимаешь, начало серьезное. А у меня начали расти...
2: Эй, стал волосы.
1: Да,
2: да.
1: У меня начали расти волосы на трицепсе, вот здесь, на плече. Там, где не должны...
2: А ты спел песню вот этому кусочку? Просто ты одинокий остров.
1: Не, я свой остров сметанником называю. Мне нравится это название.
2: Да,
1: вот, и я подумал, ну почему они растут здесь... И почему я не могу вот здесь их, знаешь, так в себя так, в тело обратно вернуть и высандалить там, где мне надо.
2: Что сделать?
1: Высандалить. Ну, вот здесь, на макушке, понимаешь, чтобы они у меня начали расти там, где очень надо. Вот такую, пусть и шуточную, но сверхспособность я бы хотел иметь.
2: У меня есть вопросы с ростом, если раз уж мы заговорили про сверхспособности. Да, если что, ну, может быть, очень много новых слушателей у нас добавилось, и я 2.07 ростом, это всем известный факт, и иногда тяжело. И вот когда ты смотришь на людей, тебе кажутся просто все маленькими. То есть я не могу почувствовать, вот каково это там, не знаю, жить с ростом 1.65 м.
1: Но, с другой стороны, когда ты подрастешь, ты сможешь не париться о лысине. И никто не увидит.
2: Да, ну, как вариант. Но это единственный плюс, наверное, в этом во всем. Ну, давайте пообщаемся с искусственным интеллектом. ИИ, какую суперспособность хотелось бы иметь в обычной жизни? Как ты считаешь?
3: Люди мечтают о суперспособностях. Но, если честно, в обычной жизни нужны совсем не те, что показывают в фильмах. Например, способность моментально находить потерянные вещи. Не спасать мир, а сразу видеть, где лежат ключи, пульт или второй носок. Есть еще мечта о телепортации. Не чтобы путешествовать по планетам, а чтобы не стоять в пробке по дороге на работу и не идти через весь торговый центр к машине. Отдельный уровень — мыть посуду по щелчку пальцев, особенно после гречки. Потому что если оставить тарелку хотя бы на час, создается ощущение, что крупа подписала с керамикой пожизненный контракт. Многие бы выбрали способность есть все подряд и никогда не толстеть. Вот это был бы настоящий народный супергерой. А еще людям очень пригодилась бы функция отменить отправку в реальной жизни. Сказал что-то не то, нажал кнопку, и все сделали вид, что этого разговора никогда не было. Потому что с возрастом понимаешь, настоящая суперсила — это не летать. Это помнить, зачем зашел в комнату.
1: И еще было бы неплохо такая суперспособность, чтобы твой Т-9 не менял Юлю на то, что он обычно меняет. Не хотелось бы начинать предложение с этого слова.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 218» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее – игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
7: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: И не то, что могут исчезнуть, они уже потихоньку начинают исчезать. Все это взяло свое начало в Могилеве. В Могилеве уже на, ну, таким большинстве светофоров, которые использовались там на нерегулируемых пешеходных переходах, там на каких-то перекрестках, поубирали таймеры. Вот эти секундочки.
2: Но
1: уже ничего никуда не тикают. И вот их постепенно убирают в Могилеве. И если как бы все ок, то это дойдет и до остальных наших, и областных центров, и до столицы обязательно доползет. То есть все, больше никаких циферок, больше ничего. Почему? Вопрос.
2: Вопрос, я тебе задаю. Почему?
1: Да, спасибо большое. Потом вырежем, склеим. Почему? Потому что считают в ГАИ, и вот, ну, те, кто ответственен за все эти светофоры и прочее, что это вызывает плохую привычку у водителей.
2: Какую?
1: Когда они видят циферки, которые говорят о том, что, ну, например, через там 3 секундочки, 2 секундочки будет зеленый, можно дать газку, чтобы проскочить. Ну, то есть, понимаешь, да? Ты понимаешь, что через 2 секунды будет зеленый, пока красный, но можно уже вдарить. И обратно. Обратная ситуация. Когда ты видишь, что 2 секундочки зеленому остается и будет красный, ты тоже поддаешь газку и стараешься пролететь этот перекресток, ну, чтобы не стоять на светофоре. И то же самое в Могилеве сказали, делают и пешеходы. Видят вот это и начинают пролетать всю эту историю. Ну, авось повезет. Но мне кажется, что как раз-таки в этом и была суть. Ну, то есть показать человеку, будь то пешеходу или водителю, что вот смотри, братан, ты можешь успеть, не нарушая закон. Я сейчас не про это. Не превышая скорость и не пересекая там стоп-линию на красный.
2: Ну, слушай, если интересно. Еще, на самом деле, я был в Могилеве буквально неделю назад. Вот мы уже так подошли к теме. Я увидел, что там светофоры отличаются от наших. Там не обычные светофоры. Там светофор, который горит по кругу. То есть он какой-то футуристический, знаешь. Он красным горит по кругу. То есть у него светодиодная вот эта история. Когда красный горит красным. Когда зеленый горит зеленым. И он такой красивый получается. Но у нас таких нет.
1: А в центре МС Адаховский.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.
3: На дорогах Минска местами затруднения. Пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной. Время проезда 9 минут. И на участке от Уральской улицы до Ботанической. Здесь проезд займет 5 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радио ФМ прогноз погоды.
0: Радио ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну, значит, как обычно, очень много исследователей, миллиард, сексильон денег был
2: выделен. Ученые Великобритании.
1: Британские
2: мои ученые. Любимые, британские, да.
1: Они установили, что спать вот в том, в чем ты там ходишь день и прочим, вредно. Я расскажу чуть позже, почему спать надо в пижамках, ночные рубашечки, значит, и другие какие-то хлопчатые вот эти вот интересные вещи.
2: Какие?
1: Хлопчатые.
2: Хлопчатые.
1: Хлопчатые, запишите.
2: Позвоним сначала Ожегову, да, и как бы найдем соведущего мне помоложе.
1: Ты пока идешь в бухгалтерию писать заявление об увольнении, я продолжу тогда. Смотри, почему вредно? Потому что, во-первых, повседневная одежда, она, как правило, тесная. Она при вот поворотах в кровати может где-то там что-то сдавить, где-то пережать какую-то артерию, венку, прочее, мозг не насыщается кислородом, не падает в глубокую фазу сна. Без глубокой фазы сна твой сон это вот, ну, просто, понял, да, выбросил в мусорку. Следующее, она плотная, как правило, синтетическая. Соответственно, кожа твоя не дышит, температурка никак не регулируется, и это тоже мешает тебе погрузиться вот в эту очень важную REM, по-моему, фаза, глубокая фаза сна, в которую мы восстанавливаемся, перезагружаемся и прочее, прочее. Но я, знаешь, хочу дополнить это исследование. Я не британский ученый, много денег мне не было выделено. Я вот какую народную мудрость установил. Если ты засыпаешь в том, чем ты вернулся домой ночью, обычно на утро очень сильно болит голова, и ты не помнишь вечера.
2: Безумно, 100%. А еще есть такая история, как оверсайз. Почему мы забыли? Ну, что тебе сдавит оверсайз?
1: Оверсайз. Ну, я, знаешь, я так переворачиваюсь, что где-то там может какого-то, знаешь, капитана корабля и передавить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерус, Россия.
6: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Дискаунтеры грошик. Завжди тут цены цуд. Спрайт и Фанта 4,29 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 3 по 16 июня.
8: Мы возвращаемся домой за

0: моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор.
4: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Коротко о погоде. Снеговик мешает косить мне газон.
2: Нормально.
1: Ну, по факту, а чё?
2: У меня такая очень правдивая про, ну, почти любую семью. В нашей семье кто был неправ, тот и просит прощения. Только тот и никогда та. Вот такая вот очень тонкая история.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: У «Хрушек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрушек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрушек», «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 3 до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, какой рекорд установила Ваня Дмитриенко и как мы будем заряжать гаджеты при помощи водорослей. Александр Лукашенко вчера заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Главный акцент был сделан на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродно. Речь шла также и о ситуации в Вороновском районе, где повреждено значительное число жилых объектов и хозпостроек. По словам Вадима Синявского, сейчас идет оценка нанесенного ущерба, и помощь всем пострадавшим будет оказана в установленном порядке. Сразу на 7 улицах Минска ввели платную парковку. Это улица Короля, улица Гебелева от улицы Иерусалимской до улицы Коллекторной, улица Андреевская от улицы Пулехова до Захарова, на самой улице Пулехова от улицы Смоленской до улицы Первомайской, а также на улицах Веры Харужей и Натуралистов. Автомобилистов просят учитывать эти изменения. Латвия ужесточает условия пребывания для иностранных граждан. Там предлагают отчислять из вузов иностранных студентов, которые без уважительной причины пропустили более 3 дней занятий за год. Параллельно на государственном уровне активно обсуждается введение строгих квот на выдачу видов на жительство и рабочих виз. Певец Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым музыкантом, который собрал полный стадион Лужники в свои 20 лет. По данным источников, билеты на концерт Дмитриенко были распроданы заранее, об этом артист рассказал в своем телеграм-канале. После информацию подтвердили представители Лужников. Ученые научились заряжать устройство с помощью водорослей. Получение электричества происходит из-за фотосинтезирующих цианобактерий. Команда создала несколько устройств, полностью питающихся от биоячеек. Среди них электронные часы, датчик температуры и система мониторинга комнатного растения. Пока технология ограничена устройствами с минимальным энергопотреблением. О замене аккумуляторов в смартфонах или ноутбуках речи не идет. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,90, 100 российских рублей 3,65, 10 китайских юаней 4,32. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30 со знаком плюс. В Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В общем, в Великобритании была какая-то акция в каком-то маленьком городке, когда детям, которые там приходили в книжные магазины, еще в какие-то магазины, раздавали ежиков, которые были сделаны из бумаги. Знаешь, такие очень милые, классные, ну, вот как поделочка такая. Угу. Но есть одна проблема. Одна внимательная мама обнаружила, что листочки эти были, это не просто листы А4, это были листочки из книг.
2: Ага.
1: Из книг эротического содержания.
2: Ой,
1: из романов вот эти, где там нефритовые стержни, вот эти вот все дела. В общем, Клеопатры, да. Другая женщина обратила внимание, что ее 10-летняя дочка получила вот от продавца такого ежика, увидела, что ну там прям совсем откровенные сцены описаны на страницах этих книг. В общем-то, естественно, они там какую-то вот эту коллективную жалобу собрали, все пошли в полицию, говорят, все, надо сажать, что они делают, на чем они, из чего они делают этих самых ежиков. В полиции сказали, слушайте, это была благотворительная акция, никто за это денег не брал. И что мог человек делать вам красивых ежиков?
2: Из того и сделал, по факту. Нет,
1: да,
2: вот все про это же самое сказал.
1: Может быть, просто стоит потихонечку развеивать миф про капусту, про аиста, ну, как бы, и все будет хорошо. Да, я не говорю о том, что откровенные сцены для маленьких детей — это хорошо, но вот эта вот история «нашли в магазине в капусте и аист», может быть, вот как раз эти ежики и расскажут детям, как все...
2: Что не так с капустой?
1: Как все работает.
2: Я не понял.
1: Не, Паш, у тебя?
2: Ну?
1: У тебя все хорошо.
2: Подожди.
1: Какой вырос?
2: Будем разбираться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: В общем, годик назад вышла лимитированная PlayStation с Человеком-пауком. Mm-hmm. Да, вот это вот, она очень красивая, черно-красная, под нее джойстик специальный.
2: Это для тех, кто, у кого психологический возраст 12 лет. Вот это.
1: Я ее купил.
2: Да.
1: Я ее купил, и я ее поставил дома просто для красоты. Я думал, что это, наверное, самая бесполезная покупка, которая у меня была. И буквально вот недавно я начал играть. Да, я я стал активным пользователем консоли. Я уже знаю, как это называется.
2: Вторая половинка в командировке. Начал играть. Хорошо.
1: Начал, злоупотреблять, вот, получается, приставкой. Прикольно. Я никогда не мог подумать, что вот это реально бесполезная по факту покупка, она неожиданно оказалась моей любимой. Прям мне очень стало нравиться то, что у меня есть PlayStation, я в ней играю.
2: Представляю, сколько человек тебя забросает камнями, когда услышит, что PS5 это бесполезная. Бесполезная по то, о чем мечтают, вымаливают, выпрашивают. Я видел видосы с внутренних камер наблюдения в магазинах. Люди плачут на кассе, когда карточкой, оплачивают, и им выносят коробку, они плачут. Натурально.
1: Ну, простите, у меня вот так как бы.
2: Все в порядке?
1: Да. Давайте и с Иришкой пообщаемся по этому поводу, вот бесполезных покупок, которые, в принципе, стали потом любимыми.
3: Люди иногда покупают абсолютно бесполезные вещи, а потом внезапно оказывается, что именно без них жизнь уже невозможно представить. Например, мини-вентилятор. Покупали со словами «да ерунда какая-то», а теперь летом носятся с ним по квартире, как с семейной реликвией. Есть еще плед с рукавами. Сначала смеялись «ну что за халат для дивана?», а потом попробовали, и теперь даже чай пьют в нем с чувством собственного достоинства. Отдельный уровень – маленькая настольная лампа с теплым светом. Казалось, просто очередная безделушка. А теперь без нее вечер уже какой-то неуютный. Многие случайно покупают смешную кружку с нелепой надписью. И почему-то именно из нее чай становится вкуснее, чем из дорогого сервиза. Самое смешное – антистресс-игрушки. Взрослые покупают их детям, а потом сами весь день щелкают, мнут и никому не отдают. Потому что самые любимые покупки – это не всегда самые нужные. Иногда счастье стоит совсем недорого и помещается на прикроватной тумбочке или в ладони.
2: Я наконец-то вспомнил. Кружка. Кружка – самая бесполезная покупка. Я очень хотел высокую кружку. Ну, вот, типа, высокую. Ну, зачем такая кружка? Там есть проблемы с ложками, как размешать вот это. Но у меня идеально подошла кружка к чайной ложке, которую я вот так буквально ноготочками держу. Пальцы не попадают в кипяток, и при этом я могу с самого дна всего почерпать. Вот очень...
1: Ты точно 37?
2: Люблю эту. Васька, 37 годик.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. У «Хрошек» танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Велізарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 жнюня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка-хрошек-кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай «Черный Тесс», нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная «Виро». 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула-Бай.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
6: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
6: «Автодрайв».
0: На Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: 72-летний пенсионер Владимир Геннадьевич, я думаю, что, Владимир Геннадьевич звучит, да. Должна знать.
2: Депутат, наверное, какой-то был.
1: Нет, он простой пенсионер из Ростовской области. Он нашел способ, как защитить своего любимого котика после своей смерти. Потому что очень переживал, что за ним никто не будет смотреть, никто не будет за ним ухаживать, как, собственно, и за самим пенсионером. У него там грустная история, у него жена была, умерла, он остался один, дети перестали приезжать, забили на дедушку совсем. И он нашел какого-то замерзающего возле батареи котика в подъезде и взял его к себе домой. Знаешь, выходил, там что-то вылечил.
2: Мило.
1: Да, они вместе гуляли, вместе ходили, все. То есть, такой, знаешь, восполнил вот эту дырень, которую, по-хорошему должны были бы восполнить дети там и прочее. Ладно, не будем их осуждать, суть не в этом. Короче, но он же понимает, что рано или поздно, все. Котик останется один, проживет дольше явно. Надо как-то сделать так, чтобы о нем заботились. Что он делает? Он идет к нотариусу и говорит: нотариус, а давай вот квартира, банковский счет, машина на котика. Оформляем? После смерти все принадлежит котику. Нотариус говорит: ты дурак, дед, у тебя уже деменция началась, так нельзя, по закону. Говорит: а как можно? Я хочу, чтобы за котиком кто-то смотрел. Он говорит: можно. Можно все это переписать после
2: на
1: смерти.
2: На меня, а я посмотрю за котиком.
1: Хорошая идея, нет. Переписать на детей, как и полагается это сделать. Но если они не будут смотреть за котиком, если они не будут его кормить, гулять и прочее, им не достанется ни квартира, ни банковский счет, ни машина. Дед говорит: по рукам, где расписаться, расписался и все. Теперь дети не имеют права на эту квартиру, машину и счет, если котик, не уйдет на тот свет счастливым и в глубокой старости.
2: Хорошо.
1: Классно.
2: Хорошо.
1: А если они не будут ухаживать, то все, что они получат, это мокрые тапочки и разодранный диван.
2: И мертвого котика.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.
3: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на улице Ванеева от реки Свислыч до проспекта Рокоссовского время проезда 6 минут. И на Логойском тракте от МКАД до улицы Карбышева тут проезд составит 4 минуты. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радио ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве плюс 27-29, в Гродно 28-30 со знаком «плюс». В Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте 34-36 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Слушай, у нас реально свеженькое исследование. Обычно какие были исследования? Ну, мол, недосып плохо влияет на твой вес. Ну, мол, не досыпаешь, вес набирается. А тут смотри, ребят прям заморочились. Взяли определенное количество людей и сказали им: так, в повседневной жизни вы сколько спите? 7-8 часов. А давайте вы будете спать на, ну, полтора часа меньше. И мы посмотрим, что будет.
2: Нет, я против.
1: Но, нет, я имею в виду в качестве исследования. И они начали спать на 78 минут меньше. И знаешь, что произошло? Буквально через несколько недель плюс полкилограмма веса.
2: Реально?
1: Просто из-за этого. Не стали есть больше бургеров, шаурмы там или еще что-то. Просто полкилограмма сверху. Почему это происходит? Это происходит потому, что, во-первых, если ты не досыпаешь, у тебя потом, ну, целый день нет настроения, ты всех бесишь, ну, это да. Понятное дело. Тебе хочется есть больше.
2: Почему?
1: Ты заедаешь вот этот недосып. Твой организм пытается добрать вот это вот необходимое ему, то, что он берет во время сна, едой. И ты замещаешь то, где ты спал, едой. Еще, ну это понятно, логический плюс, чем меньше ты спишь, тем больше времени ты бодрствуешь. Чем больше времени ты бодрствуешь, тем больше возможностей пожрать.
2: Интересно.
1: Если ты дольше спишь, ну просто у тебя нет физической возможности поесть. Ты утомляешься, к обеду ты уже ничего не хочешь. Опять, если ты ничего не хочешь, ты не двигаешься. А если ты не двигаешься, ты не сжигаешь калории. Ну и, соответственно, опять твой вес идет в верхушку. Но меня, знаешь, вот позабавила такая точность. 78 минут сна, не досыпа, вот эти 78 минут каждый
2: это
1: день.
2: Это плюс 500 грамм.
1: Это полкилограмма сразу,
2: да,
1: тебе веса.
2: Прикольно. Съел. У меня теперь есть 100% отмазка, почему, да, я так много сплю. Потому, да, что я не хочу толстеть, я хочу держать себя в форме.
1: А, вот еще. А я всем, у кого там вес пошел в гору, очень рекомендую. Покупаем дачу.
2: Дачу.
1: У тебя,
2: да,
1: просто нет времени на перекусы, на вот это вот уныние. В купленной даче есть и минусы, конечно. У тебя появляется очень много времени для шашлыка. Там, где шашлык, там и другие наши злобные привычки. Да, Паш?
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка.бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. И включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: С возрастом все больше понимаю кота, который может уйти прямо посреди разговора.
2: Класс, замечательно. У меня, смотри, такая. Ты знаешь, я начинаю подозревать, что на работе я нахожусь в контрольной группе, которой вместо зарплаты выдают плацебо. Ну, знаешь, чтобы посмотреть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Ну что, второй день нашей рабочей недели. Значит, сегодня вдвойне будет приятнее получать бонусы, подарки, крутую музыку. С тобой на Радиус FM Кирилл Громов. И это отличный день. Ни в коем случае не переключайся, потому что ближайшие полчаса нас с тобой ждет много незабываемых эмоций. Их тебе будут дарить 10 топовых исполнителей без рекламы разговора, среди которых у нас сегодня Бенсон Бун с треком Beautiful Things. Так, послушаем Олеса и Нейт Смит. I like it. Ну и раньше всех в нашем эфире Камрад и его романтическая история Be Mine. Не забывай заходить на сайт radiusfm.by прямо сейчас, в самом разгаре наше музыкальное тестирование, в котором ты можешь выбирать треки, которые хочешь видеть в нашем эфире в дальнейшем. Обязательно голосуй за своих любимчиков и выигрывай крутой подарок. С помощью рандомайзера скоро выберем победителя и вручим ему наш аэрогриль. Ну а пока в Беларуси 10 часов. Привет, ты на Radius FM. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко, он уже в студии. Влад, привет.
3: Привет, Кирилл. Расскажу о закрытии границы Латвии и Белоруссии и о библиотеке с атмосферой Хогвартса.
0: В радиусе новостей.
3: Технический сбой на латвийском пункте пропуска выглядит неправдоподобно. МИД выступила с официальным заявлением в связи с закрытием Латвии границы с Белоруссией. Позицию озвучил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков.
4: Ссылки на технический сбой на латвийском пункте пропуска паттернейки выглядят откровенно неубедительно, особенно на фоне признаний самих водителей о том, что им было рекомендовано развернуться в исполнении письменного указания министра внутренних дел Латвии господина Домбрава. Больше всего поражает то, что в погоне за политическими очками в Риге в очередной раз забыли о людях. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре.
3: И сегодня эта тема получит развитие. Латвийское правительство планирует рассмотреть вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики. С таким предложением выступила МВД Латвии. Премьер подчеркнул, что решения должны основываться на фактах и статистике. Он считает, что необходимо оценить, как конкретные меры поспособствуют снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны. Минск оказался самым популярным направлением для городского туризма у россиян. В десятку самых популярных также вошли Гродно, Брест и Витебск. Российских туристов привлекают не только достопримечательности белорусских городов. Существенными плюсами также являются развитое транспортное сообщение между регионами двух стран, а также интеграция платежных систем. В Китае построили библиотеку с атмосферой Хогвартса. В центре пространства установили резную винтовую лестницу, а над посетителями возвышается скелет дракона. Архитекторы соединили природный рельеф с фэнтезийным интерьером. Каменные стены и приглушенное освещение должны создавать впечатление, будто читатель попал не в обычную библиотеку, а в тайный зал школы волшебства. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве 27-29 со знаком плюс, в Гродно 28-30 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте плюс 34-36. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Какой вайб? 10.31, это Imagine Dragons, наш любимый дракончик и их Thunder. Не хватало вот вам грома? Распишитесь и получите только громового Кирилла. И ты слушаешь «Отличный день» на Радио СФМ, и Дэн Рейнольдс поет не о том, как над нами в детстве смеялись, а он взял, вырос и утирал всем нос, став мировой звездой. Мораль простая: если вас кто-то не верит, просто включайте громкость на максимум и давайте огня. Но раз уж тут загремело прямо из колонок, давай честно. Гром и молния — это вообще главные мастера спецэффектов в природе. И знаешь ли ты, что в один единственный разряд молнии заключено столько энергии, что ее бы хватило, чтобы поджарить ровно 100 тысяч ломтиков хлеба для тостов. То есть одна хорошая гроза, и проблема с завтраком для небольшого микрорайона решена буквально за миллисекунду. Ну, например, для Лошицы. Ну, а если еще есть уникальное место на планете, это озеро Маракайбо в Венесуэле. Там молнии бьют практически непрерывно по 10-12 часов подряд, формируя до 280 разрядов в час. И местные жители давно привыкли и используют это природное шоу вместо ночников. К счастью, у нас в небе обходится без тысячи тостеров и непривычных молний, но знать, к чему готовиться за окном, нужно всегда. Поэтому прямо сейчас узнаем с тобой прогноз погоды, актуальный, и после чего продолжим с KDDK и Алекс Альта их треком «One and Two».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Знаешь, сразу слюна выделяется от зависти. Почему мы прямо сейчас не на пляже, а на работе? Ну, по данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По юго-западной половине только передают кратковременные дожди. Местами будут грозы. Те самые громы, о которых мы только что слушали в песне. А в Витебске сегодня днем 25-27 тепла. В Минске и Могилеве 27-29. Жаришка, да. В Гродно 28-30. Жары в Гомеле от 30-ки до 32. Брест, держитесь, 34-36 со знаком плюс. Ну, и на Радиус FM тоже, кстати, жарко, поэтому делай просто динамики погромче и лови самую летнюю классную атмосферу.
1: Реклама.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
4: 3 цены. Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. И включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: 10.45 на Радиус FM доигрывает качающий хит «Don't Wanna Go Home» от «Медуза» и «Кендрик Камимала». И название трека говорит само за себя: «Я не хочу идти домой». И музыка здесь задает именно тот вайб, когда, вот знаешь, вечеринка набирает такой разгон, что мысль о домашнем диване кажется чем-то вот невероятно скучным. И, кстати, если ты думаешь, что желание не идти домой бывает только после хорошей тусовки, то вот тебе свежее исследование от европейских урбанистов. Они выяснили, что почти 40% жителей крупных городов специально выбирают более длинный маршрут после дел или работы, чтобы просто подольше побыть наедине с собой, послушать музыку в наушниках или в машине. Этот феномен даже получил официальное название «третье место между делами и домом». Так что, если ты прямо сейчас бесцельно кружишь по городу под наш эфир, знай, ты не просто катаешься, ты занимаешься ментальным восстановлением. Так что включай приемники громче и продолжай ловить этот правильный ритм. Не торопись домой, не торопись на работу, просто живи здесь и сейчас. И до конца этого часа впереди у нас много отличной музыки. Послушаем Демиана Давида и его «Next Summer». Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Если ты вдруг ищешь поводы для улыбки прямо сейчас, держи сразу три. Во-первых, сегодня вторник, а значит, самый сложный день недели уже позади. Во-вторых, до обеда осталось совсем чуть-чуть. Ну а в-третьих, если заглянуть в календарь неофициальных праздников, то сегодня отмечается День печенья с шоколадной крошкой. Так что если тебе кто-то на работе скажет, что в кофе рано брать сладости, смело отвечай, что вы просто уважительно соблюдайте международные традиции. А чтобы этот день пролетел еще легче и веселее, на Радиус FM мы запускаем 10 топовых треков без рекламы разговоров. Послушаем «I like the way you kiss me» от Артемаса. Кроме этого пафоса, к нам подключится легкий стильный вайб «Miles Away» от Оффенбаха. Также взрывной качающий союз «Биберекса» и «Пэтла» с треком «New Religion». И, кстати, если ты хочешь сам решать, какие хиты должны крутиться в нашем эфире на репите, заходи на сайт radiusfm.by, проходи наш музыкальный тест. Оценивай треки и формируй плейлист Radius FM. И в скором времени среди всех, кто пройдет тест от начала и до конца, мы разыграем крутой топовый подарок — наш аэрогриль. Ну а в Беларуси тем временем 11 часов, ты на Radius FM. А вот свежие новости прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко.
3: Привет, Кирилл. Расскажу о подорожании бензина и о кассовых сборах нового Человека-паука.
4: Партнер начала часа – Белбэтфест.

0: Австрии до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Беларуси объявлен красный уровень опасности. На юге страны воздух прогреется до 36 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юго-западе грозы и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, в жару важно не находиться под прямыми солнечными лучами в пиковые часы, носить головные уборы и пить воду. Строительство Национального музея Беларуси на финальной стадии. Готовность 95%. Приступили к оформлению экспозиции внутри здания. Всего 12 залов. Они покажут путь белорусской государственности, нашу идентичность, культуру и достижения от древности до современности. Белнефтехим сообщает об изменении максимальных розничных цен на топливо. Завтра бензин подорожает на 1 копейку. 92-й будет стоить 2,60 за литр, 95-й – 2,70, 98-й – 2 рубля 92 копейки, дизельное топливо – 2,70. В предыдущий раз такое же повышение было 8 июля, а также 24 июня. Дания официально увеличивает срок обязательной военной службы и впервые включает в призыв женщин. Это решение связывают с угрозами в адрес Гренландии от Трампа. Теперь вместо прежних 4 месяца датские новобранцы обязаны провести в вооруженных силах 11 месяцев. Руководство страны рассчитывает, что эти шаги помогут значительно усилить национальную оборону. Человек-паук «Новый день» уже за первые выходные собрал почти 1 миллиард долларов. Теперь по сборам он уступает только «Мстителям. Финал». Основная аудитория картины – молодая мужская публика. 36% зрителей были в возрасте от 18 до 24 лет, а 61% всех посетителей составили мужчины. Фильм обошелся студии Sony Pictures в 225 миллионов долларов без учета маркетинга. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 25-27, в Минске и Могилеве 27-29 со знаком плюс, в Гродно 28-30 выше нуля, в Гомеле 30-32 градуса тепла, в Бресте плюс 34-36. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11.32 на радиусе FM только что отгремел восточный хит One Night in Dubai от Хелены и Араша. И пока этот трек играл, где-то в параллельной вселенной кто-то реально проводит ночь в Дубае, один встретил на шезлонге возле пальмы. И вот сидишь в офисе, смотришь на этот сочный дубайский вайб, потом на свой рабочий стол, на кружку с остывшим кофе и думаешь, эх, где их повернул не туда. Ну давай честно, плакать рановато. В Дубае сейчас на улице около 50 градусов тени, там выходишь из кондиционированного помещения, через 3 секунды превращаешься в запеченную в шаурму. А у нас тут с климатическим комфортом все куда интереснее. Кстати, о температуре. Синоптики подвели прогноз на август в Беларуси. И знаю, что Дубай нам в ближайшее время вообще не нужен. Первая половина месяца обещает быть максимально летней и жара вне устойчивой. Столбики термометров по стране легко будут разгоняться до плюс 25, до плюс 28 градусов, а на юге и вовсе припечет до 33. Правда, в отличие от Объединенных Арабских Эмиратов, нас периодически будут спасать кратковременные грозовые дожди, освежающий ветер, так что поджариться окончательно нам точно не грозит. И, в общем, лета хватит на всех. Так что запасаемся хорошим настроением и держим руку на пульсе. Ну а какие градусы ждут прямо сегодня нас с тобой, узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну и вот как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди чуть-чуть передают и местами будут грозы. Ну а по градусам. В Витебске днем 25-27 выше нуля. В Минске и Могилеве 27-29 градусов. В Гродно до плюс 30 сегодня. В Гомеле 30-32 жары. Ну а в Бресте сегодня до 36 со знаком плюс. И жаришка в Бресте, конечно, полнейшая.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпичной сетки. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: 9.45 на Радиус FM только что отгремели красавчики BTS и их трек Swim. Раз уж в эфире прозвучали фавориты миллионов, у меня просто отличные новости для всего армии сообщества. Парни сейчас активно ищут, и они возвращаются из армии один за другим, но в индустрии вовсю подтягивают приготовление к грандиозному воссоединению всей группы в полном составе. И инсайдеры музыкального рынка уже подтвердили, что во второй половине года нас ждет не просто новый материал, а масштабный мировой тур, который обещает стать самым кассовым в истории кей-поп. Так что, фанат, начинаем копить энергию и чеканить движение за движением. И, кстати, если ты хочешь, чтобы BTS и этот хит Swim уверенно взлетели на вершине и в нашем эфире, все зависит только от тебя. В пятницу подведем итоги в нашем топ-чарте и выберем фаворитов, за которых ты голосовал на сайте radiusfm.by. Поэтому не упусти возможность проголосовать за любимчиков из нашего топ-чарта. Ну а мы продолжаем держать максимальную волну и драйв до конца этого часа. Впереди у нас сочный саунд от Crash Adams, New Heart называется, а также послушаем авторскую программу Натальи Ленской, называется «Вселенские истории». Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерос, Россия.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Маша и Андрей. Они встретились, влюбились, а потом жизнь решила проверить их чувства. Андрею предложили работу в другом городе. Маша осталась. Раньше расстояние означало редкие письма и ожидание встречи. Сегодня видеозвонки, сообщения, фото и голосовые. Казалось бы, технологии сделали все проще. Но через несколько месяцев Маша заметила, они вроде постоянно на связи, а ощущения близости нет. Вот и появился вопрос, можно ли сохранить любовь на расстоянии.
3: Странно. Раньше люди месяцами ждали письма и любили, а сейчас у нас видеосвязь в кармане, и все равно сложно.
2: Потому что близость создается не количеством сообщений. Отношения держатся на ощущении эмоциональной связи. Когда человек чувствует, что его понимают, замечают и принимают. Можно написать 100 сообщений за день и все равно быть одиноким. А можно поговорить 20 минут, но по-настоящему.
3: То есть проблема не в километрах, а в том, что люди иногда становятся операторами связи, а не близкими людьми.
2: Очень точно. У отношений на расстоянии есть свои сложности. Мы меньше видим обычную жизнь друг друга, как человек устал, как радуется мелочам, как ведет себя в быту, а мозг не любит пустоты и начинает заполнять ее догадками.
3: То есть мозг умеет снимать целые сериалы из одного непрочитанного сообщения?
2: Да, и не один сезон. И все же пары на расстоянии могут быть устойчивыми, если у них есть несколько важных вещей. Во-первых, понятные договоренности. Не просто будем общаться чаще, а конкретно, когда созваниваемся, как проводим время вместе. Во-вторых, общие планы. Расстояние легче переживается, когда есть ощущение «это этап, а не бесконечное ожидание». В-третьих, важно сохранять не только связь друг с другом, но и свою жизнь.
3: То есть любовь на расстоянии работает лучше, когда два человека не растворяются друг в друге?
2: Да, еще важно качество встреч. Иногда пары думают, главное дождаться встречи, но за несколько дней вместе невозможно починить отношения, если месяцами люди избегали честных разговоров.
3: Получается, Zoom может соединить людей, но любовь все равно делают сами люди.
2: Именно так технологии могут передать голос, лицо, улыбку, но они не могут заменить внимание, доверие, желание понимать друг друга. Любовь на расстоянии возможна, но ее секрет не в том, чтобы каждый день доказывать, мы все еще вместе, а в том, чтобы даже через километры оставаться командой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: С официальным экватором первого полноценного рабочего дня недели, кстати. Почему первого? Да потому что понедельник обычно уходит просто на то, чтобы осознать, где ты находишься и как тебя зовут. А во вторник вот уже включается какой-то реальный рабочий процесс. И вообще вторник день удивительный. С одной стороны, выходные еще где-то за горизонтом, а с другой, главный стресс недели остался вот позади. Его зовут понедельник. И сегодня такой день трудяг. Без лишней помпы, без утренней паники понедельника. Просто спокойно, уверенно двигаемся вперед. А будем двигаться тем более под 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой трек «In the Dark» от Purple Disco Machine и Sophie and the Giants. Также в ближайшие полчаса взрывной дерзкий хит «Greedy» от Tate McRae. Ну и качающий легкий трек «Glide» в начале этого часа от Naked и Portugal The Man. Не упусти. Релакс, расслабься, сбрасывай рабочее напряжение, делай прием не громче и лови правильный ритм. Ну а прямо сейчас держим руку на пульсе самых важных событий к этому часу, узнаем актуальные новости. А в Беларуси-то полдень, поздравляю тебя! Все свежие новости уже готовы рассказать Олеся Матусевич. Олеся, привет.
3: Всем привет. Сейчас расскажу об открытии нового аэропорта в Беларуси и от какого хлеба можно похудеть.
0: В радиусе новостей.
3: Аномальная жара в Беларуси. Сегодня-завтра до плюс 40. Госавтоинспекция призвала водителей к повышенной бдительности на дорогах во время жаркой погоды. Во избежание скачков давления и головокружения специалистами рекомендовано сначала проветрить разогретый салон и лишь затем плавно включать кондиционер. Особую опасность в пути представляет обезвоживание, которое замедляет скорость реакции. Поэтому автомобилистам советуют всегда иметь при себе питьевую воду. За прошедшие сутки в МВД поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Было зафиксировано 34 случая интернет-мошенничества. В рамках противодействия милиция заблокировала 14 фишинговых сайтов, перекрыла платежи на 10 иностранных реквизитов и приостановила операции по счетам. Среди наиболее частых схем обмана лидирует обман при покупке товаров в сети, махинации на финансовых биржах и телефонный фишинг. Снова открыт. Аэропорт в Гродно практически готов к полноценной работе. Об этом рассказал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. Первые рейсы, возможно, прибудут из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова. Губернаторы этих городов, отметил Караев, обещают 100% загрузку. Аномально жаркая погода принесла суровую засуху в Словакию. Она повлияла на полное пересыхание реки Бодва в районе города Молдова над Бодвой. В других участках реки уровень остается критически низким и составляет всего несколько сантиметров. Сейчас неблагоприятные погодные условия наблюдаются по всей Центральной Европе. Ешь и худей. В России разработали специализированный хлеб для людей с избыточным весом и метаболическими нарушениями. В его состав вошли цельнозерновая и гречневая мука, овсяные отруби, подсолнечный белок и ценные растительные экстракты. Насыщенное полезными веществами изделие помогает снижать жировую массу и контролировать уровень сахара в крови. В дальнейшем новинку планируют использовать в комплексных программах диетического питания. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», в Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Витебске днем 25-27 со знаком «плюс», в Минске и Могилеве днем 27-29, в Гродно днем 28-30 выше нуля, в Гомеле днем 30-32 градуса тепла, а в Бресте днем 34-36. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM. Astro, no.

0: 12.31 на Радиус FM только что отзвучал главный меланхоличный хит последних лет. As It Was от Гарри Стайлза, и название переводится как было раньше. А беззаботно было раньше. Слово «работа» в твоей жизни практически не встречалось. И Гарри весь трек ностальгирует о том, что все меняется. Время летит, и как раньше, уже никогда не будет. В этом есть какая-то правда. И ведь жизненно открываешь так галерею в телефоне, смотришь на фото двухлетней давности, к примеру, когда ты в отпуске был, а сейчас отпуска не светит. А ведь тогда я покупал кофе на рубль дешевле, искренне верил, что выполню все дела за полчаса. Или когда приходишь в любимое кафе, а там переставили столы и поменяли меню. Немножко грустно, но в то же время мы движемся в современную, новую, наполненную яркими событиями жизнь. Все меняется, и единственное, что остается стабильным, это наше умение адаптироваться и находить плюсы в любом моменте. Вот погода за окном тоже постоянно меняется и не стоит на месте. И чтобы перемены на улице не заставляли тебя, скажем так, переживать или не застали врасплох, прямо сейчас мы с тобой узнаем актуальный прогноз погоды, чтобы ты точно знал, чем сегодня запасаться. К зонтикам или солнцезащитными очками.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну а погоду на сегодня хочется процитировать фразы из песни группы Филат ФКРС «Пошла жара». По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно осадки будут в основном в юго-западной половине, ну а в остальных прекрасная погода. В Витебске сегодня днем 25-27 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 27-29 тепла. В Гродно заветная 30-ка. Сегодня, ребята, радуйтесь. В Гомеле 30-32 со знаком плюс. Ну а в Бресте сегодня можно, в принципе, писать заявление за свой счет и идти смело отдыхать, потому что плюс 34 плюс 36. Нельзя в такую погоду работать, нельзя.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Новополоцк. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Светофор.
6: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии то Волк знает.
5: Светофор.
1: Реклама.
7: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: Так, время разминать наши мысли, забирать крутой подарок. 13.41 на Радиус FM стартует игра Акуна цитата. И прямо сейчас на кону у нас роскошный приз. Флакон изысканных духов от бренда iParfum. Аромат, который добавит яркости и отличного настроения в твой вторник, может стать лучшим уже через пару минут. Правила проще некуда. Включаем свои детективные способности, берем в руки смартфон и заходим в телеграм-канал Радиус FM и жмем на значок чата внизу. Нам нужен твой ответ строго в чате нашей группы. Сегодня проверяем, насколько хорошо вы помните знаменитые мультфильмы. Давай вместе послушаем фразу, которую мы сегодня вырезали, и угадаем, откуда она. Но прежде чем я включу эту аудиозапись, небольшая инструкция. Прямо сейчас быстренько заходим в нашу группу в Telegram Radius FM. Обязательно находи значок чата внизу экрана, либо в правом, либо в левом углу, и по этому значку нажимай и готовься слушать фразу. Давай, внимание.
2: Итак, найдите какую-нибудь проблему, а потом ищите решение этой проблемы. Одна идея приведет к другой, и все у вас получится. Есть задача? Реши ее.
1: Ну что, узнали? А теперь варианты ответов. Вариант 1 – рога и копыта. Вариант 2 – роботы. Вариант 3 – Лунтик, возвращение домой. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в чат Радиус FM в Телеграме и прислать цифру с правильным вариантом. Уже через 2 песни подвожу итоги, называю имя победителя.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13:47. Два трека пролетели, и фраза, которую мы слушали пару минут назад, принадлежит главному герою культового и невероятно стильного анимационного фильма «Роботы». Это действительно вариант под номером 2. Он оказался правдивым, и сегодня у нас есть победитель, который раньше всех прислал свой правильный ответ в нашу официальную группу в Telegram. Называется «Радиус FM», и это сегодня Андрей. Номер телефона заканчивается на 43-29. Андрюх, мы тебя поздравляем, и сегодня роскошный флакон духов от бренда iParfum отправляется прямиком к тебе. Твой идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Ну а мой эфирный отрезок на сегодня подходит к финишу. Для вас работал Кирилл Громов. Услышимся с вами уже завтра на этой же волне. Но не спеши делать радио тише. Уже в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Впереди тонны отличной музыки, свежих новостей и классного настроения. Оставайся на волне Радиус FM, дальше будет только жарче.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
6: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
5: АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
9: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
10: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
11: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
11: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
11: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
11: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет! Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович у нас. А что у нас? У нас вторник, 4 августа. Ну а что говорить про вторник? День на самом деле сомнительный. Вроде и не понедельник уже, но и до выходных как-то все равно еще топать и топать. Но я предлагаю не париться в этот день, а просто расслабляться, не думать о всех рабочих заботах. Только вторник. Если очень много у тебя скопилось каких-то рабочих задач, которые ты перекинул с прошлой недели на эту неделю, у тебя есть еще время до пятницы, а все, что не доделаешь, можно опять перекинуть на следующую неделю. В общем, нужно искать только плюсы. Нужно искать только плюсы. Ну и чтобы тебе было проще справляться со всеми рабочими делами, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров. Только ты и самая топовая музыка. Просто нужно окунуться. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Тедди Свим с треком The Door. Также услышим не менее топовый трек Underwater. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Дамиано Давид с треком Next Summer. Смотри, инструкция у нас на ближайшие 30 минут следующая. Ты прямо сейчас закрываешь все рабочие вкладки, делаешь звук на максимум, наливаешь себе что-нибудь вкусненькое, расслабляешься, можешь параллельно посмотреть сериальчик и просто не думаешь о работе. Но перед этим давай быстренько пробежимся вообще по новостям из мира. В столице 14 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
3: Привет! Далее расскажу, кого ждут в Академии интеллектуальных технологий и где нашли новый способ определять утечки газа.
0: В радиусе новостей.
3: На совещании у президента Беларуси детально рассмотрели концепцию Академии интеллектуальных технологий. Глава государства рассказал, кого именно хотел бы видеть среди учащихся.
4: Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. Но если это академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: В Латвии оппозиция потребовала отставки главы МВД из-за его идеи полностью закрыть границу с Белоруссией. Министр предложил закрыть последний рабочий пункт пропуска, который Рига уже временно перекрыла 31 июля. Против этого шага выступают местные перевозчики, ведь закрытие границы сильно ударит по экономике страны. Правительство Латвии планирует окончательно обсудить судьбу погранперехода 4 августа. На бюджетные места по журналистским специальностям вуза Беларуси поступили 212 человек. Большая часть абитуриентов выбрала Белорусский государственный университет, куда на курс зачислили 90 студентов. Самый высокий конкурс зафиксировали на специальности информация и коммуникация, где проходной балл составил 374. Также набор на медиаспециальности провели региональные университеты Могилева, Гродно и Гомеля. Ученые из Сибири разработали систему обнаружения утечек газа с использованием искусственного интеллекта. Новая разработка основана на алгоритмах компьютерного зрения и помогает отслеживать мелкие утечки, которые пропускает обычное оборудование. По словам разработчиков, система оптимизирует контроль за газопроводами, снизит расходы на ликвидацию аварии и повысит пожарную безопасность. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3,64, а 10 китайских юаней 4 рубля 35 копеек. И последнее. Путешествуй по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiusfm.by и включи доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. При грозах порывистый. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33. В Гродно ночью 17-19, днем 32-34 выше нуля. В Минске ночью 18-20, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, а днем 35-37. В Бресте ночью плюс 20, плюс 22, днем 36-38 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Бьянга, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топов

0: Озеро в этом треке поет, ну, с такой драмой, вот как будто если он прямо сейчас не прикоснется к человеку, то, ну, все, конец света, привет, да и в целом свечи потухнут. Ну, и в целом, слушай, мы, люди, вообще вот любим пострадать просто потому, что это, ну, прикольно, почувствовать себя таким ранимым, незащищенным, в общем, заразная штука. А еще и очень часто происходит дефицит обнимашек. Вот представили ситуацию, сидишь в офисе, и вот один коллега в монитор залип, вот другой там с кем-то разговаривает по телефону, третий вообще в соцсетях. Но здесь есть решение. У тебя есть я, Леша Якимович, Радиус FM и самая топовая музыка. Ну и мы ее обволакиваем без остановки и обнимаем тебя мысленно 24/7. В любом случае, ты красавчик и все делаешь абсолютно правильно. Главное, кайфуй от этой жизни, обнимай любимых и не усложняй ничего. Но чтобы грамотно спланировать завтрашний день и выходы в свет, давай прямо сейчас глянем, какую погоду нам приготовили синоптики. И заранее обрадую, будет жарко.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью на большей части территории днем местами пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 28, плюс 30. В Могилеве ночью 17-19, выше нуля, днем 31-33 со знаком плюс. В Гродно ночью от 17 до 19, выше нуля, днем 32-34 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 18, плюс 20, днем 30-32, выше нуля. В Гомеле ночью 18-20, выше нуля, днем плюс 35, плюс 37. И в Бресте ночью 20-22 со знаком плюс, а днем аж 36-38 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – New Religion. И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком Swim. Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

0: и переводится трек как «Головокружение». Ну, знакомое всем чувство в любой рабочий день, когда один подошел, попросил помочь, другой накинул задачу, третий рассказал, что у него там ребенок подрался в школе. И вот ты слушаешь это все, и вот, ну, как будто ты не бухгалтер, а психотерапевт. И в этот момент голова просто идет кругом от потока всей той информации. И самое важное в этот момент не поддаться всему этому внешнему сумасшествию. Держи голову на плечах и не давай ей ходить кругом. Абстрагируйся. Хочешь там, иди мороженку поешь, хочешь музыку послушай. Но и не забывай, что с музыкой Радиус FM всегда готов помочь. И на очереди у нас Алекс Уоррен с треком Ordinary, а также авторская программа Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники. Так что не переключайся.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Новополоцк. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технологии будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, что ты идешь по улице в 30-градусную жару, вокруг люди в майках и шортах сходят с ума от зноя, а ты идешь в куртке с длинным рукавом, и тебе при этом идеально свежо и комфортно. Звучит, как странный сон или безумная идея. Но на самом деле это не магия и не галлюцинация от перегрева. Превратить знойный летний день в приятный осенний прямо под одеждой можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс – умная куртка Sub-Z Dual Tech. На первый взгляд – обычная легкая ветровка, но внутри спрятаны два вентилятора и полупроводниковые термоэлектрические элементы. И главная ее фишка – она снижает ощутимую температуру на 20 градусов всего за 10 секунд после включения. На выбор есть 4 режима работы – от легкого обдува до максимального мороза. А встроенного аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной прохлады. Плюс сама ткань защищает от ультрафиолета с уровнем UPF 50+. А когда куртка измажется, всю электронику можно легко вытащить и отправить вещи в обычную стиральную машину. Обойдется такая куртка в $130. Это примерно 375 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это просто спасение для тех, кто тяжело переносит жару или вынужден много ходить по улице летом. Главное не переборщить с мощностью.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет! Ну что ж, рядом с тобой Леша Якимович. У нас пока что еще за окном 4 августа, вторник. И, как говорится, понедельник день тяжелый, а вторник зависит только от тебя. Как его встретишь, так и проведешь. И я ни в коем случае не намекаю, но у тебя уже собралась топовая компания на этот день. И в ближайшие полчаса среди этой компании будут Рэй Далтон с треком «Call It Love». Why don't we call it love? Звучит вполне жизнеутверждающе, согласись, прям для вторника. Далее идем. Прозвучит у нас в эфире Дэвид Гетта с треком «I'm good». Надеюсь, у тебя в жизни все так же хорошо, как в этом треке. Ну и самым первым у нас прозвучит Крэш Адам с треком «New Heart». Ну что ж, смотри, план на ближайшие 30 минут. Ты расслабляешься, откладываешь все свои рабочие дела и просто слушаешь самую топовую музыку вместе с Радиус FM. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич.
2: Привет! Сейчас расскажу, останется ли YouTube в Беларуси и сколько школ уже готовы к учебному году.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко отметил рост числа целеустремленной и грамотной молодежи в Беларуси. Президент подчеркнул, что в этом году студентами стали около 600 победителей международных олимпиад и президентских стипендиатов. Он поручил создать условия, чтобы талантливые ребята оставались работать в стране на благо общества. В Минске завершается подготовка школ к новому учебному году. Их общая готовность составляет около 95%. Приемку учреждений проводят районные комиссии с участием представителей МЧС, милиции и санстанции. При проведении ремонтных работ специалисты уделяют особое внимание безопасности зданий, обновлению инженерных сетей и обустройству современных спортивных площадок. Корпорация Google продлила регистрацию своих товарных знаков в Беларуси до 2036 года. Под защитой находится бренд компании, видеохостинг YouTube, операционная система Android и другие сервисы. Ранее платформа YouTube была заблокирована в России из-за нарушений местного законодательства. В Беларуси данный сервис продолжает работать, однако власти допускают его блокировку в случае угрозы национальной безопасности. Июль 2026 года признан самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений во Франции. По данным Национального бюро, средняя температура воздуха в стране составила 24,9 градуса. Это значение перевысило прошлые рекорды аномальной жары, зафиксированные в августе 2003 года и в июле 2026. Прошедший месяц также вошел в тройку самых засушливых июлей за все время измерений. Белорусская синхронистка Василина Хандошко завоевала серебряную медаль в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В борьбе за награду она уступила участнице из Испании, а бронзовым призером соревнований стала представительница Германии. Днем ранее белоруска выиграла золото в произвольной программе сольных выступлений. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играла» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. При грозах порывистый. В Витебске ночью +16-18, днем 28-30 выше нуля. В Могилеве ночью +17-19, днем 31-33. В Гродно ночью 17-19, днем 32-34 выше нуля. В Минске ночью 18-20, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью +18-20, а днем 35-37. В Бресте ночью +20-+22, днем 36-38 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: это был трек, под который хочется, ну, либо свернуть горы, либо, ну, хотя бы встать с дивана с первой попытки и при этом без хруста в коленях. Такой чистый заряд энергии, чтобы ворваться в этот день. Но знаешь, кто реально ворвался не только в этот день, но и во все соцсети мира? Это собачки. В Калифорнии отгремел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. В категории мелких пород победил пес по кличке Брэдли Шортборд Купер. И судьи там оценивают стиль, уверенность и то, как пес держит баланс на доске. Слушай, на самом деле, вот этот песель держится на океанской волне увереннее, чем большинство из нас на ногах в понедельник утром. И самое главное, там никого к песикам не подставляют. То есть они сами стоят на этих досках и так, на характере вывозят эти волны. И логика тут простая. Если какой-нибудь карликовый пинчер способен с невозмутимым лицом покорять трехметровые волны, то ты со своими задачами на сегодня вообще справишься в два счета. Дыши ровно, совсем разберемся. Ну а теперь давай глянем, какую погоду нам завтра приготовила природа.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью 16-18 градусов тепла, днем 28-30 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 31, плюс 33. В Гродно ночью от 17 до 19 выше нуля, днем 32-34 со знаком плюс. В Минске ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью 18-20 со знаком плюс. Днем плюс 35, плюс 37, и в Бресте ночью 20-22 выше нуля, а днем 36, аж 38 выше нуля.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
1: 3 цены. Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Mr. Know It All.

Тедди Свим сейчас прям в точку попал со своим «Мистер Новый Толли». Вот ты же знаешь 100% этих экспертов по чужой жизни. Ты еще даже, ну, спросить ничего не успел, а тебе уже разложили, как правильно жить, что есть и почему ты все делаешь не так, и вообще живешь неправильно. Вот просто...

0: просто ощущение, что человек родился с инструкцией. Вот как говорят, что есть люди, рожденные в рубашке, а эти люди, рожденные в рубашке, из инструкции вообще по жизни. И так что если сегодня кто-то снова попытается научить тебя жизни, не спорь. Улыбнись, пожелай человеку удачи, согласись, но все равно сделай по-своему и спокойно делай то, что считаешь нужным. Ты и сам совсем хорошо справляешься. А вот эти умники пусть идут и умничают в своей жизни. Ну что ж, ты на Радио СФМ, не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет, на связи с тобой также Леша Якимович. У нас все тот же вторник, все то же 4 августа. И знаешь, вторник это в целом такой день вот полного затишья. И вот запал понедельник, уже угас. Мы уже чуть-чуть подуспокоились, смирились с тем, что нам нужно работать. Но до выходных еще тоже работать и работать. И самая главная стратегия на сегодня это ни в коем случае не встречаться даже взглядом со своим начальником. Ходи с листочком в руках и делай вид, как будто ты очень сильно занят. А то одну, вторую, третью, пятую, десятую задачу тебе накинут, и как-то будет грустновато. Вот. Ну а пока ты справляешься с нынешними своими задачами, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Миша Миллер с треком «Бам-бам». Также прозвучит у нас Offenbach с треком Overdrive. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die. Что я тебе могу сказать? Предоставь себя этому дню. Делай то, что ты захочешь, и не слушай никого вокруг. Не хочешь работать, значит не работай. Как минимум ближайшие 30 минут вместе с нами на Радиус FM. Ну и перед этим давай пробежимся быстренько по новостям. Столица, 16 часов. Привет! Ну а о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Олеся Матусевич. Слушаем.
3: Привет. Далее расскажу, какие города исключат из зон радиоактивного загрязнения и сколько стоят мысли Трампа.
0: В радиусе новостей.
3: В Беларуси планируют создать Академию интеллектуальных технологий. В нее поступит далеко не каждый. Александр Лукашенко рассказал, каких студентов будет ждать новый вуз.
4: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровых. Промышленности, квантовых технологий.
3: Гомель и еще 176 населенных пунктов исключат из зон радиоактивного загрязнения. Постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Из действующего перечня выведут Гомель, Луненец, городской поселок Лельчицы и Ивье. Полный список исключенных населенных пунктов должен содержаться в приложении к постановлению правительства. Дания начала масштабную реформу армии. Увеличился срок службы по призыву с 4 до 11 месяцев. Впервые в истории страны обновленная военная служба стала обязательной и для женщин. К новому обучению уже приступили более 1500 призывников, а к 2033 году их число планируют увеличить до 7500 в год. Параллельно с этим датские власти готовятся впервые отправить роту солдат срочной службы в Гренландию. Мысли Трампа предлагают читать за 100 тысяч долларов в месяц. Платный сервис представляет собой канал для корпоративных клиентов, где можно без задержки просматривать публикации наиболее влиятельных аккаунтов в соцсети Truth Social, в том числе и самого Дональда Трампа. Президент США довольно активен в этой соцсети, делится своими мыслями, планами, в том числе насчет конфликта с Ираном. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый Аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. При грозах порывистый. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33. В Гродно ночью 17-19, днем 32-34 выше нуля. В Минске ночью 18-20, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, а днем 35-37. В Бресте ночью плюс 20, плюс 22, днем 36-38 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Да, уж Дуа Липа уверена, что одного поцелуя достаточно, чтобы все закрутилось. А на самом деле, вот бы все в жизни решалось тоже с первого подхода, да? Вот ощущение бы жизни сразу стало бы проще намного. Но знаешь, у кого реально получилось за один подход? А, в общем, 38-летний йог из Индии по имени Камаль решил затестить свои легкие. А, мужик нырнул на дно бассейна и отжался, внимание, 86 раз. На одном вдохе, просто представляешь это, залетел в Книгу рекордов Гиннесса с ноги, причем он уже заявляет, что это не предел, и сейчас просто ищет спонсоров для подводной ходьбы. Ну, человеку, походу, на суше тупо скучно стало. Но посыл на самом деле мощный. Если парень под водой выжимает 86 отжиманий, то ты сегодня точно разрулишь все свои дела на суше, и на тебя хотя бы не давит тонна воды. Главное, дыши ровно, и ты совсем обязательно справишься. Но чтобы понимать, в чем завтра выходить на улицу, решать свои дела, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью 16-18 градусов тепла, днем 28-30 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 31, плюс 33. В Гродно ночью 17-19 выше нуля, днем 32-34 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 30, плюс 32. В Гомеле ночью 18-20 со знаком плюс, днем 35-37 выше нуля. И в Бресте ночью плюс 20, плюс 22, днем плюс 36, плюс 38.
1: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
5: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
6: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
5: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
6: АМК. Делаем красиво и на века.
7: У Хрошек там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные гроши. И больше за 4000 призов. Только у Хрошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек. Тур 9». С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка Хрошек. Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
8: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай «Черный Тесс», нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная «Виро». 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Дженни и Тейм Импала с треком «Дракула» только что у нас прозвучали в эфире. И трек про то самое состояние, когда из тебя за день будто вот выпили все соки, но ритм настолько плотный, что ты все равно продолжаешь двигаться дальше. В любом случае, ты в полном порядке, поверь, просто день иногда чуть требует больше ресурсов. Но чтобы было откуда черпать этот ресурс, заходи на наш сайт radiosfm.by, там прямо сейчас проходит музыкальное тестирование. Там все просто. Слушаешь отрывки самых топовых треков из мировых чартов, честно ставишь лайк тому, что понравилось, и автоматически становишься участником розыгрыша, а на кону у нас аэрогриль. Так что, если у твоей тещи условно скоро день рождения, то вот тебе хороший повод сильно не тратиться. В общем, такая мощная штука, я бы и сам себе хотел. Заходи, голосуй, ну а уже в следующем часу тебя будет ждать Оля Венская со своим автодрайвом, поэтому рули уверенно уже домой, ты обязательно со всем справишься. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Ну и говорю пока-пока.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы.

0: Вместе по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilbank.by.
1: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
2: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни цуд. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті грошик.бай і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
3: Сонце, тепло і время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай «Радиус FM».
5: Алиса?
6: Уже включаю.
7: «Радиус FM». «Радиус FM». Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: В соцсетях пишут о том, что август начался с аномальной жары и переписал рекорды, метеорекорды 1938 года. Абсолютный рекорд, в частности, по жаре установлен был в эти дни в Бресте. 36,3 градуса. Не просто жары настоящего пекла, но и если эта новость тебя обрадует, не знаю, но в ближайшие дни даже в Минске обещают повышение температуры. Градус будет превышать далеко 30 градусов. В общем, все подробности о погоде узнаем с предстоящего выпуска новостей. А пока, ты знаешь, вот есть такие антирекорды, когда ты много часов на работе проводишь. Это есть антирекорд. Его предлагают этот рекорд не устанавливать, а прямо сейчас сворачивать все дела и намечать маршруты по классному летнему городу Минску. Погнали в новый час. 17:00 в Беларуси. Рекорды по количеству прочитанных новостей в эфире «Радио СФМ» ставит моя коллега Наталья Ленская. Наташ, привет. О чем расскажешь сейчас?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, как продвигается ремонт моста у Минского цирка и почему в Европе дорожают продукты.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Президент призвал привлекать в Академию интеллектуальных технологий талантливых людей любого возраста. По его словам, прорывное изобретение может сделать не только молодой специалист, но и человек с большим опытом. В качестве примера Александр Лукашенко привел разработку эффективной системы борьбы с беспилотниками. Новая Академия, как ожидается, будет готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, новых материалов и цифровой промышленности. Латвийские автоперевозчики критикуют планы правительства закрыть пункт пропуска Патернееки на границе с Беларусью. Они считают, что это ударит по экономике страны и приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и части рынка международных перевозок. Грузопоток переместится в Литву и Польшу. Напомним, с 31 июля пункт пропуска фактически не работает по инициативе латвийской стороны, которая ссылается на технические неполадки. Ремонт моста через Свислочь у Белгосцирка в Минске идет с опережением графика. Сейчас выполнено уже около 2/3 запланированных работ. На этой неделе общественный транспорт планируют перевести на отремонтированную часть моста, после чего начнется ремонт оставшегося участка. Полностью открыть движение обещают к концу августа. Работы идут круглосуточно и без выходных. Аномальная жара в Европе может привести к росту цен на продукты уже этой осенью, об этом пишет The Guardian. Из-за засухи и лесных пожаров фермеры прогнозируют снижение урожая подсолнечника, кукурузы, оливок и овощей. Под угрозой также виноградники Франции. Особенно сложная ситуация складывается в Испании, где ожидается заметное сокращение урожая зерновых. Если погодные условия не улучшатся, это может привести к подорожанию продуктов питания. Правительственная газета Северной Кореи опубликовала рекомендации для борьбы с жарой. Врачи посоветовали жителям употреблять охлажденные продукты и очень питательные блюда, включая суп из собачьего мяса, кашу с рыбой и кашу из красной фасоли. Суп из собачьего мяса уже давно рекламируется в КНДР как традиционное тонизирующее средство. При этом он остается дорогим блюдом, недоступным для многих рядовых граждан. И последнее на Радиус ФМ – новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону – современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19, выше 0, днем 32-34, в Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла, в Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37, выше 0, и в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайны.
1: 17.13, точная драйвовая речь пойдет про деревянные тачки. Один житель Турции вирусится это видео сейчас по соцсетям, построил, а вернее сделал из дерева уникальный автомобиль, потому что у него, представь себе, и деревянный кузов, и базовая механика других машин, и вот на это деревянное чудо ушло у него 15 дней. Возникает вопрос, а работает ли это? Ну, раз видео вирусится, значит, работает. И, как говорит сам талантливый житель Турции, мне понадобилась смекалка, сама идея, естественно, еще пила и дрель. Все, автомобиль деревянный, полностью готов, и кузов, и двери, и кабина полностью выстроганы из дерева, покрыты лаком, смотрится, кстати, это очень трушно и вызывает, конечно же, реакции не только в соцсетях, но и в том турецком городе, где разъезжает этот самый находчивый турецкий житель. Вот такая вот история, я подумала, у нас же в Беларуси тоже есть такие, были такие находчивые мастера, например, в Пинске в одном из музеев можно увидеть полностью сделанный из дерева велосипед, который тоже, к слову, на ходу. А еще есть верная примета. Если долго задержаться на работе, то можно прорасти, как дерево в тот самый рабочий стул. Поэтому, пожалуйста, вставай, давай, приводи себя в движение и вперед на встречу классному летнему вечеру.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Только что прогноз погоды был от Holiday Boy в нашем эфире. Действительно, огненная погода ожидается в ближайшие дни. Но об этом подробнее расскажу тебе через 3 топовых трека, где будет 35 и выше, узнаешь подробности. А пока про классное, модное, огненное мероприятие. Лекция «Мода и искусство. Живопись, которая вдохновила дизайнеров», состоится 6 августа в пространстве на Куйбышево в Минске. Начало 18:30. Лекция приглашает взглянуть на одежду как на пространство для творчества и вдохновения. Обсудим, как живопись становилась источником идей для великих дизайнеров, а произведения искусства превращались в прямые цитаты на подиумах. Что приятно, это модное мероприятие абсолютно бесплатно по предварительной записи. Вообще, даже если ты не интересуешься модой, уже можно записываться, и важно попасть на такое мероприятие, потому что оно поможет осознанно подходить к покупкам, к шопингу, чтобы ты там не покупал целый шкаф чего-то, а потом это висело, пылилось и не носилось, а ты осознанно подходил к покупкам. Я вот за такой рациональный подход. Но для вдохновения, если ты на шопинг отправляешься в эти жаркие часы, давай-ка бери с собой классную охлаждающую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Сустрэнем 20 годов разом с великим князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: У Хрошек там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у Хрошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек. Тур 9». С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрошек. Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
6: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.35, точное драйвовое. В жарком Минске сейчас 27 выше нуля. Закат сегодня, к слову, случится в 21.02, поэтому это время проводим до заката в движении, наслаждаясь классным летним вечером, подзаряжаясь не только солнышком, но и, конечно же, топовой музыкой Радиус ФМ. Здесь Fast Boys. Совсем скоро. А также один из One Direction, Zion. А также Benson Boone. Мне кажется, сейчас страна разделилась на две половинки. Одна половинка говорит: класс, жара, лето, ну какой бесконечный кайф. А кто-то ругает вот эту самую температуру, которая стремится к каким-то абсолютным метеорекордам. Напомню, первые дни августа уже побили метеорекорды в истории Беларуси. Свыше 36 градусов было в Бресте. Например, что будет завтра? Здесь очередной метеорекорд планируется.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: 36 далеко не предел в Бресте. Завтра ожидаем 38 градусов пекла, абсолютного, переменная облачность без осадков. Гродно 32-34, переменная облачность без осадков. До 32 градусов прогреется воздух в Минске без осадков. А вот освежающий дождик будет в Витебске, здесь 28-30 выше нуля. 31-33 со знаком плюс в Могилеве без осадков, переменная облачность и без дождей ожидаем в Гомеле. 35-37, и это, мне кажется, уже идет на гомельские метеорекорд.
0: Реклама.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цут. Сыр «Маздам Элит» 45% тлустости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26. С 3 по 16.
5: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка «Бай» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
6: ИИ-помощник нормативка «Бай». Быстро, четко, надежно.
7: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
0: Реклама.
9: Алиса, включи топовую музыку.
10: Извини, но нет.
9: Чего нет?
10: Подписки.
9: А что можно слушать бесплатно?
10: Радиус FM.
9: Алиса?
10: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:44, отменяю твой плохой нрав, может быть, твое плохое настроение на сегодня, тем более, что такие классные подарки, они расслабят тебя, подарят максимум приятных эмоций. Вот смотри, идеальный шлейф, это всегда с iParfum, 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера, морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum, аромат твоего яркого летнего настроения. Ну и прямо сейчас есть возможность заполучить в подарок iParfum, если ты вот прямо сейчас заглянешь в наш телеграм-канал Радиус ФМ, заходи, отгадывай, пожалуйста, задание от моего нейропомощника. Зовут его и Игорь, он уже с нами на связи.
2: Привет, ну что, поиграем?
1: Какую же песню зашифровал в картинке в телеграм-канале Радиус ФМ мой нейропомощник? Пиши ответы в комментах и получай в подарок iParfum.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Мурмурашки вызывает возможность выиграть флакон духов от бренда iParfum. Вот такая перспектива мурашечная светит Лене. Сейчас, Лена, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Лена, ну в телеграм-канале ответ оставлял в кибертреке твой муж, все верно?
2: Да.
1: Но ты решила играть сама, а муж пусть отдыхает. На диване.
2: Ну да, он немножко занят.
1: Он немножко занят, а вот кто свободен, так это и Игорь, пожалуйста, поздоровайся с ним.
2: Привет, Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Конечно.
3: Загружаю трек.

0: Так, есть ли какие-то версии, что за классный трек, так что был в нашем эфире? Так.
1: И безжалостно.
0: Как можно еще синоним подбери к слову безжалостно, сразу станет понятно. Итак,
1: жестоко,
0: хорошо, но еще подумай, чуть-чуть, еще одну версию предложи. Ты... Да, жестоко, но по-другому, как сказать, жестоко. Вот этот исполнитель, мы знаем его под одним именем, вот только вот так, ух.
1: Даже не знаю. Безжалостно, жестоко.
0: Все где-то рядом, где-то близко, но...
1: Даже не знаю.
0: Лен, скажи, пожалуйста, а знаешь, кто это поет хотя бы? Если скажешь, все, подарок твой. Всего одно имя нужно назвать.
1: О, боже.
0: Это не боже, это Джонни.
2: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
0: Да, Лен, а мужу передавай привет. Ну что, нужно как-то теперь твое настроение исправлять. Пусть муж старается, не знаю, цветы дарит, на руках носит.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергия Рос, Россия.
7: Ну что, список покупок в школе закончился?
8: Угу, если наша классная не пришлет новый.
7: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
10: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
11: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
12: Возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
13: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Я не знаю, как ты проживаешь утро, как ты проживаешь дневную часть дня, но я за то, чтобы вечер ты проживал в компании топовой музыки Радио СФМ, проживал, конечно же, активно, интересно это время, которое мы называем летние вечера, когда такие потрясающие закаты, когда совершенно не хочется ехать домой, хочется ехать навстречу теплому ветру и приключениям, поэтому прямо сейчас вот выписываю тебе освобождение от всех работ и забот и назначаю тебе увеселительное мероприятие вместе со мной, с Ольгой Венской и топовой музыкой Радио СФМ. 18:00 в Беларуси. Заходи в наш телеграм-канал Радио СФМ, там для тебя уже есть абракадабра, наш классный интерактив, и получай за это подарки. Пока ты это делаешь, Наталья Ленская пришла в студию Радио СФМ, чтобы познакомить нас с новостями. Наташа, привет.
2: Привет, далее расскажу, какие из минских парковок стали платными и где сгорел еще один склад Wildberries со всем товаром.
0: В радиусе новостей.
2: Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович проверил ход уборочной кампании в Ашмянском районе. Особое внимание он уделил работе техники зерносушильных комплексов и обеспеченности хозяйств механизаторами. Также обсуждались вопросы сохранности урожая и предотвращения хищений. По словам Вольфовича, аграрии региона работают с хорошим настроем, а помощь в уборке урожая им оказывают военнослужащие и спасатели. Ближайшие три дня в Беларуси будет жарко, до плюс 30-40 градусов. МВД просит водителей следить за самочувствием и при недомогании останавливаться. Пожилым и людям с хроническими болезнями от поездок лучше отказаться. Детей нельзя оставлять в машине даже на минуту. В салоне быстро наступает смертельная жара. Также советуют носить головные уборы, пить воду и отказаться от алкоголя. В Минске расширили зону платных парковок, добавилось 8 новых участков. В основном они находятся в центре города. Платной стала вся улица Короля. Раньше на части можно было парковаться бесплатно. Аналогичные изменения коснулись улиц Пулихова, Андреевской, Гебелева. Также теперь нельзя бесплатно оставить машину у некоторых домов на Хоружей и Натуралистов. Логистический центр «Wildberries» в поселке Новосемейкино в Самарской области выгорел полностью. Он был атакован беспилотниками в воскресенье. В Рио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков на оперативном совещании правительства региона сообщил, что объект «Wildberries» уничтожен. Уцелел только административный комплекс. Все товары сгорели. Правда, обошлось без пострадавших. Правильная осанка может улучшить настроение и повысить работоспособность. К такому выводу пришли ученые из Канады. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, которые сидели с прямой спиной, принимали более взвешенные решения, лучше справлялись с заданиями и чаще отмечали хорошее настроение. Исследователи считают, что удобное рабочее место важно не только для здоровья позвоночника, но и для эмоционального состояния человека. О курсах валют: на Сбанка Беларуси доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 64 копейки, 10 китайских юаней 4,35. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13 точное драйвовое, тоже за парадайз, за райские ощущения этим вечером и за чай Такамори, когда долгий рабочий день позади, наступает время чая Такамори. Нужно забыть о суете, нужно расслабиться и выбрать свой вкус идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение вечера. Подробности на Такамори Бай. И набор чая Такамори, вкуснющего, ароматного, бодрящего, я подарю тому, кто прямо сейчас зайдет в телеграм-канал Радиус ФМ, посмотрит на нашу абракадабру, тут подсказывает сказочки о том, что мы загадали, оставить свой ответ в комментах и выйдет со мной практически на ринг в прямой эфир. Но это случится буквально в 18.22. Не пропусти, пожалуйста, возможно, сегодня тот самый твой счастливый вечер. Желаю тебе удачи.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Я тоже надеюсь, в глазах Лены по итогам игры в Абракадабру будет только счастливый блеск. Лена, привет. Алло. Алло, Леночка, выходи на связь. Привет, привет, привет. Лен, как настроение? Чайное?
2: Да.
1: Ну, кто же откажется от ароматной чашки чая, тем более, если это чай Такамори, за целый набор чая, тут всевозможные вкусы. Будет сейчас сражение, ну и задание, соответственно, я тоже подобрала про чай. Итак, прямо сейчас ИИ-технологии тебе подскажут один трек. Это известная очень песня, но там все слова практически будут про чай. Тебе нужно вспомнить оригинал, хорошо? Либо название песни, либо хотя бы страну, откуда эта песня к нам пришла. Договорились?
2: Да, договорились.
1: Так напряглась, Лена. Лен, поверь, это не сложнее, чем пить чай. И правда тебе говорю, теперь внимание, задание!

0: вашу заварку.
1: Но есть мысли о том, что это за трек такой? Итак, мелодия знаменитая, но мы просто все слова про чай почти написали. Но ты наверняка знаешь эту песню, Лен.
2: Даже вообще как-то мысли.
1: Ну, мелодия сама по себе тебе знакома?
2: Ну, типа, да, даже это...
1: Ну, напой, не стесняйся, не стесняйся.
2: Не знаю.
1: Ну, хотя бы тогда назови страну, откуда эта песня к нам пришла. Ну, еще женское... Ну, хорошо, женское имя...
2: Ямайка?
1: С Ямайки, думаешь ты. Женское имя еще в этой песне воспевается.
2: Угу.
1: Некоторые говорят, что это женское имя, а некоторые говорят, что это еще комплимент девушке, мол, она вся такая из себя красотка, но слово «красотка» звучит вот на этом языке этой страны. Мы очень хорошо знаем эту песню. Итак, раз, два, три, это страна?
2: Нет, не скажем.
1: Ого, Белла Чао, Чао. Да, та самая знойная Италия. Но мне кажется, сейчас в Италии нет смысла ехать, потому что у нас в Минске, вообще во всей Беларуси тоже жара и сплошная Италия. Это правда. Лен, я тебе желаю хорошего настроения. Мне кажется, самое время заварить чай такамори и поразмыслить на эту тему. А мы продолжим вот такие чайные истории в нашем эфире под топовую музыку Радиус FM.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
5: Амі. Акція «Скидочная пара». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.

Радіус FM. Радіус FM. Волна топової музики.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Хеллоу, классный вечер, хеллоу, самые топовые, лучшие слушатели радиостанции «Радиус FM». У меня для тебя столько классных подарков, но музыкальных, прежде всего, топовая музыка «Радиус FM» будет и далее сопровождать тебя по этому летнему вечеру. Сейчас это столица 27 выше нуля, ощущается, как мне кажется, плюс 30, а то и выше, потому что все нагрело за день. Поэтому всем нам очень нужно охладиться, гуляя, конечно же, и встречая потрясающий закат, который сегодня в Минске произойдет 21.03. А совсем скоро Миша Миллер. А еще красавчик Бенсон Бун будет сопровождать тебя. И в дорогу бери с собой Риту Ора. А еще бери самый жаркий прогноз погоды на завтра. Температура, мне кажется, не собирается останавливаться на метеорекордах, которые были побиты в первые дни августа. И, мне кажется, завтра установят новые.
0: Радиус FM о погоде.
1: Свыше 36 было недавно в Бресте. Завтра в Бресте уже 38 градусов жары, при этом без осадков. Переменная облачность, без осадков в Гродно, плюс 34. В Минске чуть-чуть прохладнее, 30-32 выше нуля, переменная облачность. Далее Витебск. Осадки, кратковременные освежающие дождики, плюс 30. В Могилеве ожидаем 31-33 выше нуля. Переменная облачность, без осадков будет и в Гомеле. Здесь воздух прогреется до 37 градусов.
0: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: точка, бай.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с «Евроопт». Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: Эксперты назвали продукты, которые снижают работоспособность. Вот в течение дня ты не можешь собраться силами, в итоге засиживаешься на работе допоздна, потому что не успел все сделать. Возможно, ты допускаешь ошибки в своем рационе. Так вот, оказывается, употребление, например, продуктов с высоким уровнем сахара, это сладкие булочки, например, да даже просто белый хлеб, приводит к тому, что сахар в крови тоже резко подскакивает и затем стремительно падает. И в итоге ты получаешь сонливость прямо на рабочем месте. Эксперты рекомендуют в течение дня рабочего отдавать предпочтение все-таки сложным углеводам и белку. Это крупы, овощи, рыба, мясо, яйца. Такая еда обеспечит тебе стабильный уровень энергии на несколько часов, не будет вызывать сонливость и сохранит ясность ума до самого-самого вечера. Что касается кофе, тут тоже нужно быть поосторожнее, потому что

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Я понимаю, что до пятницы еще далековато, но один товар на маркетплейсе меня заинтересовал. Вдохновлен он опытом бельгийских ученых. Они придумали идею помочь людям распознавать опасные напитки, прежде чем их пить. Рассказываю об этой технологии, она называется Take It. Соломинка предназначена для обнаружения нехороших добавок в напиток. Эти нехорошие добавки сосед, опять-таки не самый хороший, мог тебе добавить. Небольшая тест-полоска на соломинке меняет цвет в течение нескольких секунд, есть обнаружены какие-то вредные вещества. И идея зародилась как университетский проект и в итоге быстро привлекла международное внимание. В итоге вот и на маркетплейсах сейчас есть возможность зарубежных заказывать вот эту самую полезную для пятничных вечеринок историю. Мне кажется, идея прекрасна. Вообще, в принципе, прекрасно то, что появляются идеи. И самое главное, возникают возможности для того, чтобы эти идеи потом воплощать, и они помогали нам, людям. Ну, а далее поможет жару тебе пережить то, топовая музыка Радиус FM и горячий парень. Зовут его Артемас. I like the way you kiss me. Ты точно знаешь этот трек.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: У «Хрошек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрошек», «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
4: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж с 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония, МТС 727-95-46.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: И поверь, что ты точно топчик, если в это самое вечернее мгновение уже оставил все свои дела и работы. Работу нужно завершать вовремя, иначе это плохо отразится на твоем самочувствии и вообще на том, как ты выглядишь. Поэтому я за то, чтобы после длительного рабочего дня ты сам пришел в движение под топовую музыку Радиус FM. Здесь Лирик. Парень родом из Беларуси, между прочим, покорил российский шоу-бизнес. Его песни обожают. Обожаю песни Минелли «Красотки». За то, что можно вот так вот, даже не знаю языка иностранного, просто подпевать. А еще Тедди Свимс. Вечер для того и нужен, чтобы где-то потерять свой контроль над эмоциями в особенности. Я тебе желаю приятного расслабления и, конечно же, желаю только хороших новостей. За них этим вечером отвечает моя коллега Наташа Ленская. Она уже на подходе в студию Радиус FM. 19:01 в Беларуси. Наташ, какие новости? Привет.
2: Привет. В этом выпуске расскажу, на какую помощь могут рассчитывать молодые специалисты и почему южнокорейских фермеров прогоняют с полей.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: рублей до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Целеустремленные, грамотные и готовые постоянно учиться молодежи в стране становится все больше. Об этом заявил президент на совещании по созданию Академии интеллектуальных технологий. Александр Лукашенко поручил чиновникам закреплять в Беларуси талантливую молодежь.
2: Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители, там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу.
1: С августа молодые специалисты вышли на отработку по распределению. В течение месяца после начала работы они могут получить единовременную помощь. Если специалиста распределили не по месту прописки, ему полагается пособие за переезд, одна тарифная ставка или оклад. В бюджетных организациях выпускникам также ежемесячно выплачивают стимулирующие надбавки к окладу. Лондон пережил месяц без дождя впервые за 155 лет. Календарный месяц без осадков впервые зафиксировала метеостанция в Королевских ботанических садах Кью, который ведет наблюдение с 1871 года. Синоптики не видят признаков обильных осадков и в ближайшие недели. Затяжная засуха и высокие температуры уже привели к необходимости импорта сельхозкультур и росту цен в Великобритании. А между тем в Южной Корее дроны с ИИ прогоняют фермеров с полей из-за жары. Беспилотники находят людей, работающих на солнце, и транслируют рекомендации уйти в прохладное помещение и отдохнуть. Если нужно, на место выезжают специалисты и объясняют, как пройти к зоне отдыха. Власти страны применяют такую меру из-за рекордной жары, чтобы защитить сельхозработников. К слову, напомним, что на завтра в Беларуси из-за жары объявлен красный уровень опасности. Местами будет плюс 38. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Заходи без причин.

0: маме. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Ты слушаешь 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вслед за Джей Бальвином и Уилли Уильямом мне хочется тоже сказать: Миджента, я прошу прощения, но погода, что ты с нами делаешь? На днях был установлен очередной исторический метеорекорд для Беларуси свыше 36 градусов, но мне кажется, этого погоде мало. Завтра в Ангу будут очередные метеорекорды. Подробности о погоде далее.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Да, плюс 38 завтра. Воздух раскалится в Бресте, при этом без осадков. Гродно, плюс 34 без осадков. В Минске 32 выше нуля без осадков. А вот освежающий летний дождик ждем в Витебске. Здесь плюс 30. В Могилеве 31-33 со знаком плюс. А вот в Гомеле воздух нет, не прогреется. Он по-настоящему раскалится. Да, 37 градусов, при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама.
6: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
7: Сегодня поговорим об ораторском мастерстве. Как вдохновлять людей своей речью и сделать так, чтобы вас не просто слушали, а слышали. Расскажет магистр в сфере коммуникации и маркетинга Татьяна Абрамович.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Avalon Rockstone только что в нашем эфире в 19:47. Хочу спросить, как твое настроение, как аппетит? Надеюсь, кушать хочется и хочется чего-то особого. Рекомендую прямо сейчас зайти на сайт radiosfm.by. Нет, у нас там не еда для тебя, а кое-что покруче. Аэрогриль сделает твой ужин не только вкусным, но и полезным. Чтобы заполучить фирменный аэрогриль от Radios FM, нужно пройти музыкальный тест. Таким образом, ты поможешь нам создать идеальный плейлист, а мы позаботимся о твоем идеальном ужине.
1: Автодрайв на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. В Беларуси создается Академия интеллектуальных технологий, обучение в которой будет доступно самой широкой аудитории, от выпускников школ до состоявшихся ученых. Об этом после совещания у президента сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник. По его словам, главное условие для поступления – наличие перспективных идей и желание работать на благо страны. Академия сосредоточится на подготовке специалистов для научных исследований и высокотехнологичных разработок. В Минске идет выплата единовременной материальной помощи к учебному году. Она положена многодетным семьям. Это около 16 тысяч семей, в которых учатся примерно 33 тысячи детей. Размер выплаты – 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка. Для получения нужно обратиться в школу с заявлением. Помощь будут выплачивать до конца сентября, но лучше подать заявление в августе. Уже 70% семей это сделали. Второй поезд «Славянский караван» отправился из Беларуси в Узбекистан. Он везет более 4000 тонн белорусской экспортной продукции. В составе поезда также есть экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан, назначением в Кыргызстан и Таджикистан. Первый грузовой поезд, отправленный из Орши 30 июля, уже находится в Казахстане. В Германии продолжается кризис пивоваренной отрасли. За год количество пивоварен сократилось на 53 до 1415. Это на 137 меньше, чем в 2019 году. Причина – падение продаж и рост затрат. Даже растущий спрос на безалкогольное пиво не компенсирует потерь. Просыпаться около 3 часов ночи – не всегда признак бессонницы. По данным ученых, такие пробуждения могут быть связаны с естественными циклами сна и даже иметь эволюционные корни. Во второй половине ночи сон становится более поверхностным, поэтому кратковременное пробуждение – это норма. Поводом для обращения к врачу они становятся, если повторяются регулярно и сопровождаются длительной невозможностью снова уснуть. И последнее, путешествуй по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiusfm.by и включи доступ к местоположению, узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

только плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19, выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37, выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Сегодня поговорим об ораторском мастерстве. Как вдохновлять людей своей речью и сделать так, чтобы вас не просто слушали, а слышали. Расскажет магистр в сфере коммуникации и маркетинга Татьяна Абрамович.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. На совещании у президента обсудили создание Академии интеллектуальных технологий. Цель проекта – вывести на новый уровень работу с талантливой молодежью. Он должен стать локомотивом всей системы образования и ключевым элементом обеспечения технологического суверенитета. Но главное требование президента – создать Академию прикладного характера.
2: Второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную.
1: Наталья Качанова призвала депутатов активнее участвовать в уборочной кампании. По ее словам, народные избранники должны быть рядом с людьми, помогать оперативно решать возникающие вопросы и следить за условиями работы аграриев. Председатель Совета Республики подчеркнула, что задача депутатов – не контролировать, а содействовать местным властям, чтобы уборка урожая прошла без сбоев. К слову, «Каравай-2026» приближается к 5 миллиону тонн зерна. В Борисове прошел информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». В обсуждении приняли участие около 500 человек. Главными темами встречи стали вопросы национальной безопасности, экономического развития и ситуации в регионах. Жителями Борисова встретился депутат, директор Национальной библиотеки Вадим Гигин, который отметил важность открытого диалога с народом. Наступает время звездопадов. С 5 по 20 августа жители северного полушария, а это мы, могут наблюдать метеорный поток Персеиды. Лучшее время – с полуночи до рассвета. Начинать загадывать желания можно уже этой ночью. Но пик активности придется на 13 августа в 5 утра по минскому времени. В этот час ожидается до 100 падающих звезд, то есть 1-2 в минуту. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 92 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 64 копейки, 10 китайских юаней 4,35. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла, в Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34, в Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла, в Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0, и в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Шоу с толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017 389 63 34.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном. Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
3: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Замечали ли вы, что в любой компании или на совещании происходит одна и та же вещь? Один человек говорит умнейшие вещи, но его никто не слышит, а другой произносит, казалось бы, базовые истины, и его слушают все, затаив дыхание. Как это возможно и почему сегодня идеальный диплом и огромный опыт уступают умению четко и убедительно доносить свои мысли? Сегодня мы поговорим о публичных выступлениях, не как о красивом хобби, а как о важном навыке. Я Влад Кучко, у нас в студии магистр в сфере коммуникации и маркетинга Татьяна Абрамович. И сейчас с ней разберемся, как научиться говорить так, чтобы вас не просто слушали, а слышали и шли за вами. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Влад. Очень приятно познакомиться.
4: В принципе, мне тоже. Я вот тут прочитал магистр в сфере коммуникации, чтобы сразу у наших слушателей не рождалось какое-то ложное восприятие. Давайте поговорим о вашей ученой степени. Вот можете в двух словах рассказать, что заканчивали, потому что на самом деле в интернете сейчас много разводится разных, ну, в кавычках, экспертов. Угу. Хочется подчеркнуть именно важность вашего образования.
5: Да, у меня есть высшее образование и еще магистратура в сфере маркетинга и коммуникации. Я заканчивала Белорусский государственный экономический университет. У меня классическое такое образование. И обучение мое было на английском языке, к тому же. И это, можно даже сказать, международный маркетинг скорее. Ну, а коммуникация, мне кажется, как в маркетинге, в продажах, она нужна абсолютно везде. И поистине можно сказать, что это навык 21 века. Я выбрала образование вот такое классическое, но помимо этого я проходила и курсы телерадиоведущих, у нас был телерадиокомпания. Uh-huh. И сама долгое время уже работаю преподавателем и тренером по коммуникации и передаю уже эти знания дальше.
4: А как давно вы пришли в эту сферу?
5: Мне кажется, прям профессионально уже лет, наверное, 15. Но мне кажется, я с рождения просто коммуникатор, очень любила говорить и доносить свои мысли, и у меня действительно получается сложные вещи доносить достаточно простым языком. Мне кажется, в этом и смысл коммуникации, когда ты можешь легко передать свою идею другим и адаптировать ее под слушателя.
4: А я правильно понимаю, что до этого вы занимались в основном какими-то продажами или, ну, были в этой сфере?
5: Продажи и маркетинг, я бы так сказала.
4: Да, и почему решили перейти вот именно в сферу такого преподавания, доносить свой опыт?
5: Дело в том, что я действительно считаю, что сейчас интеллект, конечно, важен, но гораздо важнее уметь донести свою мысль, потому что в эпоху искусственного интеллекта особенно все могут быстро освоить практически все. Но уметь красиво это подать и рассказать, и передать эти знания людям, это действительно вот такой вот важный момент. Этому мало где обучают, поэтому, как вы знаете, коммуникации, ну, нет такого предмета ни в школе, и, как по мне, очень даже зря. Я вижу, что все больше курсов для детей появляется, и, на мой взгляд, это очень важная тенденция, и я очень хотела ее поддержать, поэтому я пришла вот, можно сказать, в новое такое поле, пространство, где можно создавать вот эту тенденцию, когда люди не просто разговаривают, мы все умеем говорить примерно с 2 лет, а обучаются делать это так, чтобы другие слышали, слушали, и, ну, как мне видится, меньше конфликтов, больше понимания среди людей, что сейчас очень-очень важно.
4: Ну, давайте тогда, да, к практической части переходить нашего выпуска. Вот многие говорят то, что для того, чтобы доносить свою мысль, важна, может, харизма, может быть, опыт, вообще приятный голос, кто-то говорит. Из чего на самом деле складывается этот эффект магнетизма, когда человека хочется слушать?
5: Ой, спасибо огромное за этот вопрос. Здесь есть один важный момент, и, возможно, я кого-то удивлю своим ответом. Но когда человек говорит, выходит, неважно, выступает он на большую аудиторию или в компании с друзьями, очень многие говорят из позиции: «А какой я умный, как я классно сейчас выгляжу», или не знаю, не торчит ли у меня что-то там, волос какой-то на голове. То есть они все зациклены на себе в этот момент и говорят только для того, чтобы показаться умнее, показать свой интеллект. Это такая позиция эгоцентризма. А действительно слушают того, кто в своей коммуникации работает из позиции передать знания, сделать что-то важное для людей, из позиции служения. Эту позицию моментально считывают люди, поэтому в следующий раз, когда вы будете говорить для кого-то или общаться с кем-то, или выступать, подумайте, а для себя вы сейчас это делаете или для людей, которые вас слушают?
4: Мне так интересно услышать в вашей речи именно слово «служение». Мне кажется, сейчас многие, может, даже кому-то резануло это слух. Угу. Как вы это понимаете? Можете подробнее раскрыть?
5: Да, конечно. Когда я выхожу выступать на большую аудиторию, это всегда волнение, хотя опыт у меня достаточно большой, но волнуюсь я всегда. И это хорошо, это не пройдет, этим просто нужно научиться управлять. Но если я выхожу из позиции, а что я могу получить, как меня увидят, а это больше популярности, а это одна позиция. И вторая позиция, когда что я могу сегодня такого важного, интересного передать людям, что сделает их жизнь лучше. Вот, например, сегодня, когда я шла к вам, да, сюда на программу, у меня была одна мысль, как мне подобрать такие слова, такие интонации, возможно, чтобы люди услышали что-то важное для себя, что изменит их жизнь. Вот мне это видится тоже служением. Суметь передать так, чтобы ты передал какой-то инструмент или какой-то новый взгляд, что сделает жизнь других, ну, если не проще, то, возможно, лучше в какой-то момент, и они что-то вспомнят важное из нашего сегодняшнего разговора, что в важный момент, например, поможет им пройти собеседование. Это значит, что я хорошо сделала свое дело.
4: Вот это просто, знаете, невероятно крутая и важная идея, которую вы доносите, то, что и вправду нужно что-то все-таки за собой иметь, когда вы что-то рассказываете, пытаетесь донести. Это вот хочу, да, еще раз отметить, мало кто об этом задумывается, когда выходит на сцену или еще куда-нибудь. Хорошо, если у нас есть человек, который вроде что-то задумал, есть у него благая цель, но во время выступления, ну, могут случаться разные конфузы, там дрожит голос, сохнет во рту, может, путаются мысли. Что в таких ситуациях делать?
5: Это моя любимая, на самом деле, тема. Смотрите, очень важно понимать, что мы все живые люди. Буквально недавно у меня было выступление такое, перед которым я очень волновалась, очень ответственная.
4: А почему? Потому что очень ответственная?
5: Да, очень ответственная. Это, наверное, был такой первый опыт на такую большую аудиторию. И в какой-то момент, в минуте на 10-й, наверное, когда вроде и волнение уже отступило, кстати, по статистике, 3-5 минута — это момент, когда отступает волнение, и ты уже попадаешь в тот самый поток. И тут я что-то сбиваюсь и не могу выговорить слово, какое-то очень простое слово. И здесь у нас всегда есть два варианта. Первый вариант — покраснеть, выпить воды, не знаю, перенервничать, сказать, извините, простите, и дальше продолжать. Либо второй вариант — посмеяться просто над собой, что я сделала в этой ситуации. Я говорю, ну все, еще не начали, а у меня лицензия на русский язык уже закончилась, сейчас будет пиратская версия. Все посмеялись, и здесь есть один удивительный момент. В тот момент, когда ты можешь посмеяться над собой или не делаешь вид, что ты идеальный идеал, а показываешь свою какую-то неидеальность, что ты можешь запнуться, у тебя может пересохнуть во рту. В этот момент аудитория так к тебе присоединяется, они просто проникаются, что ты живой, ты тоже можешь ошибаться. И вот это, наверное, лучший захват внимания происходит, когда они чувствуют, что ты тоже человек, ты тоже волнуешься и можешь ошибаться. Поэтому лучшее, что может с вами случиться, это вы немножечко ошибитесь, посмеетесь вместе над этим и продолжите свое выступление. Но ни в коем случае не нужно строить из себя всемогущего, который никогда не ошибается, идеал. Людям просто такие не нравятся.
4: Ну, в принципе, да, не нужно делать из себя не пойми что, естественности добавлять. Да. Хорошо, как вы правильно говорили, не в школах, может даже, ну ладно, не во всех университетах есть такие пары, связанные с коммуникацией, именно ораторским мастерством. И вот как рядовому специалисту, может он на обычную работу там в офисе ходит, как ему начать развивать вот эти навыки?
5: Сейчас есть огромное количество потрясающих книг. На YouTube есть огромное количество потрясающих лекций, посвященных именно вот ораторскому мастерству и коммуникации. Но есть один важный момент, который хочу отметить. Вы можете прочитать сколько угодно книг, но пока вы не начнете практиковать и менять что-то в своей речи, на практике ничего не изменится. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала здесь совмещать. Помимо того, что получать новые знания, как говорить можно по-другому, какие инструменты использовать, еще обязательно ходить на, может быть, какие-то спикерские панели. Их тоже есть огромное количество, просто найдите в своем городе. Может быть, но самое первое, что вот, чтобы вам не искать, запишите себя на видео. 5 минут в камеру расскажите что-нибудь, любую историю. И потом просто проанализируйте, посмотрите, насколько интересно вам было бы слушать этого человека. Может быть, где-то все время теряется зрительный контакт и убегают глаза. Просто проанализируйте, начните с анализа, что уже сейчас не так. Можно прибегнуть здесь к помощи специалистов, ну, таких как я или других экспертов по коммуникации. У нас в Беларуси они, кстати, есть, и очень классные, сильные ребята. Просто попросить диагностику такую, да, для того, чтобы понимать, с чего начинать. Потому что ко мне вот недавно пришла девушка-эксперт, у нее все хорошо в коммуникации в целом. И голос хороший, и все. Но есть одно «но». Она все время говорит восходящими интонациями. Она этого не замечала до того, как мы с ней не поработали. Как это выглядело? «Здравствуйте, я очень уверенный эксперт. Я вам сегодня расскажу важные вещи». Да, вот голос все время уходил наверх. И просто одна корректировка интонационная, когда она начала говорить нисходящими интонациями: «Здравствуйте, меня зовут Марина, и сегодня мы с вами поговорим на важные вещи». Уже совершенно другое звучание. И она говорит: «Удивительным образом меня стали на собраниях слушать». Поэтому, если резюмировать, что я сказала, то запишите себя на видео, посмотрите сначала сами, а если нужно, обратитесь к эксперту, проанализируйте, что прямо сейчас вам важно было бы откорректировать и поменять.
4: Но мне кажется, когда ты будешь просматривать свое видео, со стороны очень трудно себя еще так вот судить. Как вы сказали, вот эта девушка, она же со стороны не замечала то, что у нее есть такие интонационные сдвиги. То есть, мне кажется, настолько ли эффективен этот способ?
5: А давайте слушателям дадим чек-лист, на что нужно обращать внимание, что смотреть. Ну, первое, на что нужно обращать внимание, насколько вы держите зрительный контакт, не убегают ли у вас глаза. Потому что зрительный контакт – это половина успеха, на самом деле. Если вы все время там глаза бегают, да, то вас не считывают как уверенного специалиста.
4: Но, второй... Татьяна, извините, я вас перебью, там же тоже есть свои правила, наверное. Ну, да. Давайте сразу их, может, расскажем. Какие, ну, основные, нельзя же долго смотреть в глаза, это тоже
5: может. Да, конечно, иногда, ну, во-первых, здесь еще важно понимать, что если вы общаетесь один на один, это одно. И второе, если вы выступаете на аудиторию, здесь зрительный контакт нужно поочередно устанавливать с разными зрителями, да. То есть, it depends, я бы так сказала, что это зависит от ситуации, в которой мы говорим. Но обращайте на это внимание. То есть, если вы говорите на камеру, и у вас все время глаза уходят вверх, вниз. Я просто видела выступление одного спикера. Девушка действительно сильный эксперт. Выступление было великолепно, но она все время смотрела в потолок или в пол. И все, это сломало просто все выступление. Так вот, обратите на это внимание, как вы себя, как правило, ведете. Второй важный момент, на что обратить внимание, паузы, хезитации, да, так называемые. Это когда мы говорим, и вот это как бы мы замещаем паузы вот такими вот паразитами. Либо слова-паразиты. И здесь мы привыкли, что это может быть как бы там какие-то, да, слова, которые неуместны, но сейчас есть такое слово, например, как история. Это была такая интересная история. Со мной произошла история. И вот это вот слово история вставляется везде, не попадя. То есть словом паразита может быть любое слово, которое ты вставляешь везде, где есть заминка. То есть вот это второе, на что нужно обратить внимание. И третье. После того, как вы расскажете эту историю, подумайте, а что вы хотели этим сказать? Очень многие люди говорят просто, чтобы говорить. Но на самом деле очень важно держать в голове цель. Что важного я хочу донести сегодня, чтобы обо мне услышали? Потому что когда много каких-то параллельных таких линий у вас в рассказе, да, в вашей речи, то человек не поймет ничего в результате. Очень важна структура. Вот если она у вас, на это тоже стоит обратить внимание. Ну, конечно, этих пунктов еще очень много, но это, пожалуй, ключевые такие.
4: А как говорить так, чтобы побудить людей вот к конкретному действию после вашей речи? Казалось бы, идея есть, но чтобы появился еще и результат.
5: Тогда очень важно не смазать финал. Потому что в финале должна быть такое резюме вашей какой-то идеи или мысли для того, чтобы люди что-то с собой унесли. И в идеале будет какое-то побуждение к действию. Например, прямо сейчас возьмите телефон, поставьте на запись и запишите себя в течение 5 минут и проанализируйте. Какой-то призыв к действию. Тогда действительно опыт, который они получили такой в виде текста, они приложат на практику. Еще очень мощно можно резюмировать свое выступление какой-то фразой, да, которая будет прям вот ляжет в сердце, скажем так, слушателей. Да. Иногда у меня эта фраза в конце выступления: мы получаем не то, что заслуживаем, а то, о чем смогли договориться. И вот эта фраза, она как будто бы заседает. Чаще всего ее вспоминают потом и понимают важность вышесказанного.
4: Вы эту фразу часто употребляете в своей концовке?
5: Да, в выступлениях я иногда ее употребляю. В целом, мне кажется, это такой манифест мой. Я действительно считаю, что очень важно уметь договариваться, и от этого напрямую зависит и успех вашей жизни, и то, как вас будут воспринимать другие.
4: Вот, в принципе, это даже ваша фишка, если можно так сказать. И у меня следующий вопрос как раз про это. А существуют ли какие-то универсальные формулы, может быть, сценарии выступления, которые помогут, особенно начинающим спикерам, удерживать внимание любого зала?
5: Да, есть структура, да, вот, которой можно обучиться, и я даже своим ученикам часто даю такую тренировку. Я им даю структуру, по которой они должны мне будут в течение дня там 2-3 раза рассказывать какие-то ситуации, используя эту структуру. Структура — это костяк, этакий скелет, на который ты можешь накладывать любую историю, любой рассказ. Но что позволяет сделать структура, почему она важна? Благодаря структуре она работает как воронка. Твоя мысль попадает в голову слушателей, действительно. И структура это выглядит примерно так. Есть разные варианты в зависимости от того, вы хотите в чем-то убедить или просто интересный сторителлинг, рассказать историю. Даже тост можно говорить по структуре, он будет звучать совершенно иначе. Структура выглядит следующим образом. Какой-то ввод в тему, ввод в проблему. Например, сегодня нам важно поговорить о коммуникации, так как это навык 21 века. Вот я ввела вас в тему. Второе, дальше я озвучиваю проблему. Почему это так важно? Потому что сейчас, благодаря искусственному интеллекту, доступу к информации, уже умные люди могут получить, даже не слишком умные, да, информацию могут получить откуда угодно, писать классные посты, статьи, все что угодно. И действительно важным становится уметь донести свою мысль. Я показала проблему и почему это важно. Потому что искусственный интеллект, потому что здесь важно коммуникацию развивать. Дальше третий этап – это вот здесь все будет полезно. Это основная часть. Почему я так считаю? Какие-то примеры, обоснования, все что угодно. Четвертая часть будет, она будет перекликаться со второй. Как я предлагаю решить эту проблему? Мое решение. Да, например, там полчаса занятий коммуникацией и речью помогут вам уже через там 3 месяца быть гораздо более убедительным. И в конце пятый пункт по этой структуре – это финал, какой-то призыв к действию. Например, прямо сегодня найдите в своем городе разговорный клуб ораторского мастерства и идите тренируйтесь. Или прямо сейчас включите телефон и запишите себя на видео и проанализируйте. Вот так может выглядеть структура, по которой, в принципе, ложится любое выступление, ну и вообще все, что угодно, и поможет вам доносить мысль более четко.
4: Есть такое утверждение, что начало и конец речи – самые важные части. Вы с этим согласны?
5: Да, я скорее с этим согласна, потому что в начале людям еще интересно, что ты говоришь, а в конце они всегда услышат тоже последнюю фразу, и это позволит вам резюмировать все вышесказанное. Действительно, началу и финалу обычно уделяется очень много внимания. Это тот самый случай, когда принцип Парето, да, 20 на 80. Если мы 20% вот начала и концовку уделим больше внимания, то на 80% повысим эффективность своей речи.
4: Хорошо, если переходить к конкретным упражнениям, мы уже сказали то, что можно снять себя на камеру 5 минут. Может, еще какие-то есть примеры простых упражнений? Может, даже какие-то разминки артикуляционные?
5: Что касается разминок, на самом деле есть потрясающие ролики на YouTube, можно зайти, и это главное здесь делать, конечно. В силу того, что у нас радио, показывать это сейчас, наверное, не очень удобно, и слушателям будет не совсем понятно. Но что важно, какой важный момент я хочу отметить. Мы звучим не голосом, мы звучим всем телом. И если у вас тело зажато, вы приходите, например, выступать, и при этом абсолютно зажаты ваши плечи, шея, и звучать вы будете неуверенно. Как бы вы ни старались добавлять громкости, как бы вы ни старались добавлять какой-то такой уверенности в свою речь, люди всегда считают несоответствие внутреннего внешнему. Именно вот это дает такой эффект, что-то с ним не то. Ему вряд ли можно доверять. И первое, что я предлагаю сделать, вот эта разминка, ну, не совсем даже разминка, но самый главный, наверное, лайфхак, это прежде чем выйти на аудиторию говорить или в компании начать говорить, просто откиньте плечи назад, сделайте чуть больше, дайте пространство себе, займите больше пространства, поставьте увереннее ноги, обозначьтесь в пространстве, я бы так сказала. Чем больше мы места занимаем в пространстве, тем увереннее мы звучим.
4: А вот вся эта невербальная коммуникация, она тоже очень важна? Все жесты, мимика?
5: Абсолютно точно, да, это действительно очень важно, потому что коммуникация начинается до того, как вы произнесли первое слово. Люди уже сделали о вас какие-то выводы. Вот я сегодня зашла, вы уже сделали какие-то выводы обо мне. Насколько можно мне доверять как эксперту? Возможно, какие-то детали рассмотрели, да? Коммуникация начинается до того, как вы открыли рот, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы в помещение, в пространство, на сцену, куда угодно, выходили расслабленно, с расправленными плечами и занимали столько пространства, сколько достойно уверенному человеку. А это много.
4: Самая частая проблема – это, наверное, так называемые закрытые позы. О них знают все. Это нога на ногу, может, руки крест-накрест. И многие не могут с этим справиться. Вот, может, у вас есть какие-то советы, как обойтись? Может, какие-то простые жесты, которыми можно заменить эти?
5: Самое простое, наверное, если вы не знаете, чем занять свои руки, они у вас скрещены всегда, и вы стараетесь их как-то зажать, то просто можете брать какой-то предмет в руку. Это тоже всегда уместно. На первых порах это поможет вам немножко отвлечь внимание от собственных рук, от этой зажатости. Есть также актерские упражнения, когда во время речи вы просто делаете движение руками, прям осознанно. Рука вправо, как будто такая открытая поза, и рука влево. И вот вы что-то говорите, делаете право-влево, и это дает мозгу команду, что во время речи движение моих рук – это нормально, и вы, не знаю, через какое-то время заметите, что руки ваши чувствуют себя гораздо свободнее. Но здесь, кроме того, как на первых порах следить за положением своего тела и прям нарочито его расслаблять, плечи немножко опускать, да, чтобы это не было такой зажатости, других вариантов нет, потому что мы можем управлять только тем, что мы осознаем. Если мы осознаем свою зажатость, значит, мы сможем с этим и справиться.
4: И знаете, в завершении программы, Татьяна, еще раз хотела вас попросить. Вот вначале мы говорили, почему так важно заниматься всей этой коммуникацией. И вдруг к концу программы еще остались какие-то неуверенные в каких-то убеждениях люди, которые послушали и думают, а может, это не до конца про меня, может, это больше про каких-то ораторов, которые выступают на многочисленную аудиторию. Вот донесите вот, наверное, уже последний раз в этой программе, я имею в виду, конечно же, почему это важно каждому.
5: Наш голос, наша коммуникация – это очень классный инструмент, и он доступен абсолютно всем. Ну, если нет там каких-то особенностей, я имею в виду по здоровью, да. И это представьте, что у вас в гараже стоит классный какой-нибудь джип, потрясающий джип, но вы не хотите себе права, да, например, сдавать на права, вы не хотите учиться водить. И вот он так и стоит, такой великолепный, а вы ездите на самокате и все это время, да. Если у вас в доступе есть потрясающий вот такой инструмент, то же самое и с голосом. У вас есть голос, вы можете говорить и быть убедительными. Но в силу того, что не все понимают важность, так и остается этот великолепный джип стоять в гараже. Почему еще это важно? У нас два сценария, по сути, в жизни. Либо управляют нами, либо мы можем управлять и собой, и где-то даже другими людьми и их мнением, да. И если вы владеете коммуникацией, то у вас появляется вот этот инструмент управления. Либо, если вы ей не владеете, вам все время придется выслушивать мнение других и подстраиваться под него. Поэтому просто сделайте свой выбор. Коммуникация — это не про ораторство, это не про выступление на сцене, хотя и про это, конечно, тоже. Это про то, что вы владеете собственной жизнью, у вас есть свои мысли, идеи, и вы можете в своей жизни их реализовывать и привлекать людей к своим идеям для того, чтобы помочь кому-то заметить что-то важное. Я приведу еще один такой простой пример. Пенициллин был изобретен задолго до того, как вот сейчас официально признано его изобрели. Уже нашли подтверждение тому, что плесень это, и пенициллин был найден заранее, намного дольше, там, за 50 лет до его официального открытия. И просто в тот момент этот человек побоялся об этом сказать, просто не сумел донести. А мы бы смогли спасти огромное количество жизней за эти 50 лет, просто благодаря тому, что кто-то сумел объяснить важность и донести это. Так вот, может быть, вы уже где-то изобрели свой пенициллин и до сих пор об этом молчите.
4: Вообще прекрасный пример. Но давайте тогда кратко подведем итог. Сегодня мы убедились, что ораторское мастерство – это не врожденный дар избранных, а понятный и жизненно необходимый навык. Страх перед аудиторией – это нормально, но он не должен становиться стеной между вами и вашим успехом. И если вы хотите, чтобы ваши идеи воплощались в жизнь, как вы правильно сказали, с пенициллином, учитесь доносить их так, чтобы у аудитории не оставалось шансов пройти мимо. Говорите уверенно, развивайтесь и проводите каждый день с пользой. В студии был Влад Кучко. До встречи в эфире.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
7: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
8: Но у радио нет яркости.
9: Это пока.
7: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
9: Некоторые бонусы видно даже по радио.
7: Бетера. Твоему старту большие цифры.
10: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
10: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
10: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
10: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
10: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Кейди Ди Кей и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim».

fm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ко дну.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жили-были Маша и Андрей. Они встретились, влюбились, а потом жизнь решила проверить их чувства. Андрею предложили работу в другом городе. Маша осталась. Раньше расстояние означало редкие письма и ожидание встречи. Сегодня видеозвонки, сообщения, фото и голосовые. Казалось бы, технологии сделали все проще. Но через несколько месяцев Маша заметила, они вроде постоянно на связи, а ощущения близости нет. Вот и появился вопрос, можно ли сохранить любовь на расстоянии.
4: Странно. Раньше люди месяцами ждали письма и любили, а сейчас у нас видеосвязь в кармане, и все равно сложно.
3: Потому что близость создается не количеством сообщений. Отношения держатся на ощущении эмоциональной связи, когда человек чувствует, что его понимают, замечают и принимают. Можно написать 100 сообщений за день и все равно быть одиноким. А можно поговорить 20 минут, но по-настоящему.
4: То есть проблема не в километрах, а в том, что люди иногда становятся операторами связи, а не близкими людьми.
3: Очень точно. У отношений на расстоянии есть свои сложности. Мы меньше видим обычную жизнь друг друга, как человек устал, как радуется мелочам, как ведет себя в быту, а мозг не любит пустоты и начинает заполнять ее догадками.
4: То есть мозг умеет снимать целые сериалы из одного непрочитанного сообщения?
3: Да, и не один сезон. И все же пары на расстоянии могут быть устойчивыми, если у них есть несколько важных вещей. Во-первых, понятные договоренности. Не просто будем общаться чаще, а конкретно, когда созваниваемся, как проводим время вместе. Во-вторых, общие планы. Расстояние легче переживается, когда есть ощущение – это этап, а не бесконечное ожидание. В-третьих, важно сохранять не только связь друг с другом, но и свою жизнь.
4: То есть любовь на расстоянии работает лучше, когда два человека не растворяются друг в друге?
3: Да, еще важно качество встреч. Иногда пары думают, главное – дождаться встречи, но за несколько дней вместе невозможно починить отношения, если месяцами люди избегали честных разговоров.
4: Получается, Zoom может соединить людей, но любовь все равно делают сами люди.
3: Именно так. Технологии могут передать голос, лицо, улыбку, но они не могут заменить внимание, доверие, желание понимать друг друга. Любовь на расстоянии возможна, но ее секрет не в том, чтобы каждый день доказывать, мы все еще вместе, а в том, чтобы даже через километры оставаться командой.
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Ленская. Добрый вечер. Стране нужен качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Об этом заявил президент на совещании по созданию Академии интеллектуальных технологий. Новая структура должна стать не просто вузом, а гибкой и междисциплинарной средой с прикладным уклоном. Готовить будут специалистов по искусственному интеллекту, новым материалам, цифровой промышленности и квантовым технологиям. Гомеле еще 176 населенных пунктов исключат из зон радиоактивного загрязнения. Постановление Совмина подписал премьер-министр Александр Турчин. Из перечня выведут Гомель, городской поселок Лельчиц, Ивье. Полный список исключенных населенных пунктов разместят в приложении к постановлению правительства. В Минске завершается подготовка школ и детсадов к 1 сентября. Готовность учреждения около 95%. Ремонтные работы в большинстве вышли на финишную прямую. Учреждения активно принимают районные комиссии с участием санэпидемслужбы, МЧС и милиции. После капремонта в этом году откроются несколько обновленных школ и гимназий, а также современный межшкольный стадион. Дания официально увеличивает срок обязательной военной службы и впервые включает в призыв женщин. Это решение связывает с угрозами в адрес Гренландии от Трампа. Теперь вместо прежних 4 месяцев датские новобранцы обязаны провести в вооруженных силах 11 месяцев. Руководство страны рассчитывает, что эти шаги помогут значительно усилить национальную оборону. В США растет популярность китайских чайных. За напитками выстраиваются очереди на 2 часа. Некоторые бренды привлекают покупателей необычными вкусами и более расслабленной атмосферой, чем в кофейнях. В отличие от многих ресторанов, которые теряют клиентов из-за роста цен, чай остается доступным удовольствием даже в условиях экономии. Спрос подогревает интерес американцев ко всему китайскому. Это был заключительный выпуск новостей на сегодня. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь «И раньше всех». Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Техники будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, что ты идешь по улице в 30-градусную жару, вокруг люди в майках и шортах сходят с ума от зноя, а ты идешь в куртке с длинным рукавом, и тебе при этом идеально свежо и комфортно. Звучит, как странный сон или безумная идея. Но на самом деле это не магия и не галлюцинация от перегрева. Превратить знойный летний день в приятный осенний прямо под одеждой можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс – умная куртка Sub-Z Dual Tech. На первый взгляд – обычная легкая ветровка, но внутри спрятаны два вентилятора и полупроводниковые термоэлектрические элементы. И главная ее фишка – она снижает ощутимую температуру на 20 градусов всего за 10 секунд после включения. На выбор есть 4 режима работы – от легкого обдува до максимального мороза. А встроенного аккумулятора хватает на 4 часа непрерывной прохлады. Плюс сама ткань защищает от ультрафиолета с уровнем UPF 50+. А когда куртка измажется, всю электронику можно легко вытащить и отправить вещи в обычную стиральную машину. Обойдется такая куртка в $130. Это примерно 375 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это просто спасение для тех, кто тяжело переносит жару или вынужден много ходить по улице летом. Главное, не переборщить с мощностью.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Витебске ночью плюс 16-18, днем 28-30 тепла. В Могилеве ночью плюс 17-19, днем 31-33 градуса. В Гродно ночью 17-19 выше 0, днем 32-34. В Минске ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла. В Гомеле ночью плюс 18-20, днем 35-37 выше 0. И в Бресте ночью 20-22, днем 36-38 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
6: Реклама. Радиус FM.

0: рекламы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда.

Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8 017 389 61 70.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Днем в Витебске плюс 28-30, в Минске плюс 30-32, в Могилеве 31-33 градуса, в Гродно 32-34, в Гомеле 35-37 тепла, в Бресте до плюс 38. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовая.